0: Владением Мексики название сократилось до Лос-Анджелес. В 1846 году Соединенные Штаты вступили в войну с Мексикой, и через два года Мексика была вынуждена отдать город в руки англоязычного населения. С тех пор Лос-Анджелес стал называться в соответствии с английским произношением – Лос-Анджелес. А в 1850 году, это случилось за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата, Лос-Анджелес получил статус города. – В то время в нем проживало 1600 жителей. Лос-Анджелес расположен на побережье Тихого океана, у подножья гор Сан-Габриэль, на равнине с пальмовыми и апельсиновыми рощами. Эту равнину, разрезая город, пересекает с запада на восток хребет Санта-Моника. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Здесь проживает свыше 15 миллионов человек.
1: След в истории.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь и Иисуса Христа во веки веков».

0: Привет, друзья! С вами Катя, и я расскажу вам один интересный факт. Ученые долгие годы искали так называемую точку Бога. Они надеялись найти какой-то участок коры головного мозга, который отвечает за наше общение с Создателем. Но в конце концов убедились, что точки такой нет. Более того, оказалось, что вера буквально разливается по всем частям нашего серого вещества. Чем-то это напоминает мне попытки взвесить душу или запротоколировать чудо. Интересно, что и такие научные измерения в какой-то степени становятся предметом веры или доверия к их достоверности. Как ни крути, а всю нашу жизнь пронизывает вера. Но верить следует еще и в истину. Только тогда вера не будет напрасной. А в этом вам поможет «Свободное радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: Время подумать.
1: Бывают такие дни, когда дождь барабанит по крыше, а тебе, к великому счастью, никуда не надо. Могу признаться, что очень ценю такие моменты, когда никуда не надо, потому что случаются они крайне редко. А когда-то девчонкой-подростком я говорила этому миру с презрением, что никогда не буду жить жизнью, когда работа с 8 до 5 или с 9 до 6.

0: Разве есть люди, которые не любят той возможности, когда за окном не погода, тебе никуда не надо, а есть возможность сделать кофе, нырнуть под плед и что-нибудь посмотреть или почитать?
1: Вы подумали? А мы сказали. Голос. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Факты.
1: Синодальные Библии называется одно из наиболее авторитетных русскоязычных изданий Библии, выпущенное в свет в 19 столетии Святейшим Синодом. Этот перевод Библии близок по форме к стихотворениям в прозе, так как имеет общий ритм. Вскоре после его выхода в свет среди русских крестьян стали массово появляться кружки по изучению Библии.

Макс Лукада. Способен ли сверчок постичь таинство причастия? Я размышляю над этим вопросом с прошлого воскресенья, когда столкнулся и со сверчком, и с вопросом. Во время причастия я склонил голову и увидел под своей скамьей незваного гостя. Насколько я могу понять, он проник в боковую дверь, прокрался мимо ботинок диакона и устремился к центру святого места. Этот образ сверчка в храме поразил меня своей символичностью. У нас есть нечто общее. У вас, и у меня, и у сверчка — это ограниченность кругозора. Надеюсь, сравнение со сверчком не слишком вас коробит, ведь оно, по-моему, справедливо. Ни мы, ни он не особенно хорошо представляем себе жизнь там, над сводами. Понимаете, что касается сверчка, то для него весь мир сводится к помещению. Могу себе представить, как он вечером зовет своего сына выбраться из щели в стене и посмотреть вверх, на свод. Обхватив малыша крылышками, он благоговейно вздыхает. «Вот то великое небо, под которым, сынок, мы живем». Знает ли он, что видит лишь часть целого? У сверчка есть и другие духовные устремления. Его заветная мечта — найти корочку хлеба. Ему грезятся крошки от торта и капельки варенья. Возможно, лучший вопрос — кому поклоняется сверчок? Понимает ли он, что у здания был создатель? Или он поклоняется самому зданию? Или какому-то определенному месту внутри? Не думает ли он, что поскольку никогда не видел создателя, значит его и нет? Так думает гедонист. Поскольку он никогда не видел, чья рука сотворила Вселенную, то считает, что нет жизни, кроме здесь и сейчас. Он уверен, что нет никакой истины за пределами этой комнаты. Никакого предназначения, кроме удовольствий. Никакого божественного фактора в уравнениях. Он не заботится о вечном. Подобно сверчку, который отказывается признать строителя здания, он отказывается признать устроителя мира здания.

0: Стих дня.
1: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. У моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово, но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что Ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять Тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу. Смотрите вперед с надеждой на Бога. И на сегодняшний день смотрите с доверием Богу. Проживайте с миром Божьим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Чему еще подобно Царство Небес? Вот представьте себе. Забросили рыбаки в море сеть и поймали рыб самых разных. Когда сеть наполнилась рыбой, вытащив на берег сеть и усевшись, стали они рыб разбирать. Хороших клали в корзины, а несъедобных отбрасывали. Так будет и в конце мира. Выйдут ангелы, они отделят от хороших людей дурных и бросят их в горящую печь, где будет плач и зубовный скрежет.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Молодой кореец со своей женой-американкой и маленьким мальчиком на руках подошел к кассе всемирных авиалиний в аэропорту Сан-Франциско. Он объяснил, что 9 лет тому назад летал по детскому билету, хотя на самом деле тогда ему было 17. Когда он сказал, что готов сейчас оплатить разницу между детским и взрослым билетом, агент не знал, что делать. «Минуточку», — сказал он и позвонил инспектору. Выслушав объяснение, инспектор позвонил менеджеру, который в свою очередь позвонил в штаб всемирных авиалиний в Сан-Луисе. Они не могли поверить, что кто-то был настолько честным, что фактически хотел компенсировать им долг 9-летней давности. Молодой мужчина, стоявший у кассы, был необычным человеком. Он был на пути домой, в Корею, где ему было предназначено стать одним из выдающихся христианских лидеров Азии. Через несколько лет он стоял рядом с Билли Грэмом в Сеуле и переводил его проповедь миллионному собранию людей, которое на тот момент было самым большим скоплением людей, когда-либо собравшихся послушать Евангелие. Билли Ким, тот самый молодой человек, который хотел возместить убыток за то, что в 17-летнем возрасте летал по детскому билету, был еще подростком, когда вспыхнула Корейская война. Когда его отец умер, а школу разбомбили, Билли решил присоединиться к американским войскам. Там он чистил сапоги, мыл посуду и искал еду, которой можно было хоть как-то подкрепиться. Американский сержант Карл Пауэрс обратил на Билли внимание. Парнишка ему понравился, и однажды он спросил его: «Как ты относишься к тому, чтобы поехать в Америку?» Приехав в Сан-Франциско на Рождество 1951 года, Билли подумал, что ступил во врата рая. Ослепительные огни, еда в изобилии. Казалось, что все имеют больше, чем достаточно. Но скоро он столкнулся с реальностью, и эйфории пришел конец. Он был вынужден уехать из Сан-Франциско в город Вирджиния, где жил его друг Пауэрс, который поддерживал Билли финансово. У него, как оказалось, было недостаточно денег. Автобусная компания не продавала ему билет, поскольку боялась, что он потеряется из-за плохого знания английского. Поэтому друзья Билли прикололи к его форме записку, в которой было сказано: «Кто-нибудь, отправьте этого мальчика на первую линию, корпус 75, Данвиль, Вирджиния». Затем они купили ему детский билет во всемирных авиалиниях и сказали, что если кто-то поинтересуется, сколько ему лет, он должен отвечать, что не говорит по-английски. Билли думал, что владеет английским языком, но ему очень быстро пришлось переучиваться, так как на самом деле он говорил лишь на солдатском жаргоне. Он приехал в университет Боба Джонса и буквально шокировал преподавателя своим невежеством, считая, что так говорят все в Америке. В университете Билли Ким принял Иисуса Христа и начал по выходным посещать Центр «Молодежь за Христа», где проповедовал и рассказывал истории из своей жизни –

0: Сегодня тот мальчик, который когда-то чистил ботинки, является президентом дальневосточной радиокомпании в Корее, пастором 15-тысячной Суонской баптистской церкви и президентом Всемирного союза баптистов. Он отклонил предложение заняться политикой, выбрав вместо этого несение благой вести, которая изменила его жизнь. У этого человека, который имел близкие отношения с президентами и элитой, есть прекрасное качество, достойное восхищения. Он никогда не забывает своих друзей, тех людей, о которых мир никогда не слышал. Он до сих пор просто Билли Ким.
1: Великие люди, неизвестные в их судьбах.

0: Наталья Мелешко. «Здесь нет его», — так ангелы сказали в гробе у распятого Христа. О том давно пророки предвещали. Христос воскрес, несется сквозь века. Христос воскрес, приветствуют народы. Христос воскрес, им вторит вся земля. Христос воскрес, ликует все в природе. Христос воскрес, звонят колокола. Христос воскрес, ты говоришь устами, а в сердце эта истина живет. Ты зришь его духовными очами. В тебе воскрес Христос, душа поет. Христос воскрес и жив теперь вовеки, в сердцах людей творя свою любовь, разрушив плен греховный человека, за этот мир пролил святую кровь. Христос воскрес, и не спровержен дьявол. Тогда его пронзил Голгофский крест. А Богу в небесах хвала и слава. Христос воскрес, воистину воскрес.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Притчи Соломона.
1: Лучше быть кротким духом и среди бедняков, чем делить добычу с надменными.

0: Когда теряешь близких, это меняет тебя изнутри. Меняет навсегда. Несколько лет назад я потеряла в автокатастрофе близкую подругу. Буквально накануне мы вместе праздновали Новый год, а 2 января ее жизнь оборвалась. Как такое могло случиться? Почему Бог это допустил? Зачем? На эти вопросы ответов у меня не было. Нет их и теперь. Смерть по-настоящему близких – труднейшее испытание даже для глубоко верующих людей. Один из величайших христианских писателей, Клайв Льюис, потеряв жену, в своей книге «Боль утраты» писал, что вся его прежняя вера рухнула, как карточный домик. Любовь Бога открылась ему совершенно по-другому. Он понял, что настоящая любовь и подлинные страдания неразрывно связаны. Любовь и боль идут рука об руку. Любовь Бога не избавляет нас от страданий, но Он проходит их рядом с нами. Я не понимаю, почему Бог допустил смерть моей подруге, но я знаю, что в полноте своей любви Он был с ней рядом, даже в том страдании. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

0: Отложите все. Вспоминаю мудрый совет, которым со мной поделился давний друг, радиоведущий. На заре своей карьеры он много переживал по поводу критики и похвалы в свой адрес. А потом почувствовал, что Бог побуждает его отложить в сторону и то, и другое. Поэтому он установил для себя правило: «Извлеки полезное из критики и прими похвалу». А затем отложи то и другое и смиренно иди вперед в Божьей благодати и силе. Критика и похвала вызывают в нас сильные эмоции. Если их не контролировать, это может привести либо к самобичеванию, либо к раздуванию своего «я». В книге «Притч» сказано о пользе ободрения и мудрого совета. «Добрая весть уточняет кости». Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Если мы получаем укор или обличение, постараемся извлечь из него пользу. Соломон учит: «Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми». А если нас хвалят, порадуемся и ободримся для новых успехов. Будем смиренно ходить перед Богом, и Он поможет нам получить пользу и от обличений, и от похвалы, а затем отложить их и продолжать следовать Его водительству. Бог Отец, благодарю Тебя за людей, которые хвалят и критикуют меня. Я смиренно покоряюсь Тебе и хочу расти, получая пользу от того и другого.
1: Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
3: Свободного.

0: утро, Анжелка. Доброе утро.
1: Да уже добрый день, братишка.
2: Что так долго спал?
1: Вероятно, последствия очередной вечеринки, брат.
0: Слушай, я тебя умоляю, не говори ты так громко, а? Голова раскалывается.
1: Зачем ты делаешь это с собой, брат?
0: Ну я тут при чем? Просто только я допиваю, Серега тут же подливает. Что мне остается делать?
1: Кстати, хорошо, что напомнил. Воду подлить надо в аквариум.
0: Сдалась тебе эта рыбка, а?
1: Это не просто рыбка. Она мне о чем-то важном напоминает.
0: Слушай, а почему ты ее Анжелой-то назвала, а?
1: Потому что она — это я.
0: Очень глубокомысленно. Ой, голова.
1: Анжела напоминает мне, что свой аквариум я также должна содержать в чистоте.
0: Слушай, Анжела, хватит говорить загадками. У меня голова колется.
1: Я говорю о покаянии, братишка.
0: Я надеюсь, ты не собираешься мне снова читать нравоучения.
1: Ты же сам меня про рыбку спросил.
0: Ладно, все равно я с такой болью делать ничего не могу. Давай, добивай своего братика.
1: Ну, я стараюсь постоянно исповедаться перед Богом в грехах, но иногда я так занята, что даже забываю помолиться. Ну и вот, придя домой, я вижу Анжелу, которая напоминает мне, что пора бы почистить аквариум.
0: Я жду.
1: Ждешь чего?
0: Жду, когда ты начнешь говорить понятно.
1: Грех — это как грязь, которая плавает в аквариуме. И если я регулярно не буду очищать воду от грязи, мне придется плавать вокруг нее.
0: Бедняжка.
1: Ну а если я совсем перестану исповедоваться, грязи накопится так много, что я уже и не смогу видеть, куда я плыву. А затем грязи будет столько, что покажется, что уже и чистить бесполезно.
0: Ой,
1: остается только три варианта. И как раз эти три варианта, братик, ты взял себе за основу своей жизни.
0: Давай, раз уж начала, добей меня.
1: Вариант первый. Обвинить кого-нибудь другого. Например, Серегу.
0: Вот так вот, значит. Вариант номер два.
1: Вариант два. Не признавать то, что твой аквариум грязный. Но проблема в том, что рано или поздно, если слепой это увидит.
0: Это превращается в очередную проповедь, как я понимаю.
1: И, наконец, вариант три. Самый оригинальный.
0: Ну?
1: Просто заявить, что в грязной воде нет ничего плохого. Сказать что-то вроде: а что я могу поделать? Гены мне такие передались. Тут уж никто ничего не возразит.
0: Пойду-ка я лучше, Анжелочка моя, еще одну Эндрюс Ансер выпью. Вот тебе и вариант номер четыре.
1: Давай-давай. А я пока аквариум почищу. Ой-ой-ой, мой хорошенький, иди ко мне.
3: What does it mean? All of the pain that's happened to me, I can't escape the memory. I try to cope.

нашел меня и оправдал. Ты открыл источник вечной жизни.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

В рождественский сочельник 1968 года члены экипажа космической миссии «Аполлон-8» во время телевизионного сеанса озвучили свое послание для всех жителей Земли. Находясь в тот момент на орбите Луны, астронавты стали читать Библию. Они по очереди читали первую главу книги «Бытия» о сотворении Земли. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою, и увидел Бог, что это хорошо». В завершении сеанса командир Фрэнк Борман добавил: «И от имени экипажа «Аполлона-8» мы заканчиваем трансляцию пожеланием спокойной ночи, удачи, счастливого Рождества и благослови Господь всех вас на благой земле».

мы постились, мы взывали, мы кричали, мы страдали, мы стенали, лоб об стенку разбивали. А Бог, Бог, Бог сидел на нашем носу и тихо смеялся над нами.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: 4 сентября 1781 года группа испанских колонистов заложила первое поселение на том месте, где сегодня стоит город Лос-Анджелес. Свое поселение они назвали «Город Богоматери, Царицы Ангелов».
3: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles.
2: El pueblo de Los Ángeles. Когда в 1835 году город стал владением Мексики, название сократилось до Лос-Анджелес. В 1846 году Соединенные Штаты вступили в войну с Мексикой, и через два года Мексика была вынуждена отдать город в руки англоязычного населения. С тех пор Лос-Анджелес стал называться в соответствии с английским произношением – Лос-Анджелес. А в 1850 году это случилось за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата – Лос-Анджелес получил статус города. В то время в нем проживало 1600 жителей. Лос-Анджелес расположен на побережье Тихого океана, у подножья гор Сан-Габриэль, на равнине с пальмовыми и апельсиновыми рощами. Эту равнину, разрезая город, пересекает с запада на восток хребет Санта-Моника. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Здесь проживает свыше 15 миллионов человек.

0: Я всегда полагаю и буду так полагать и впредь, что безразличие к несправедливости есть предательство и подлость. Анаре Мирабо.
1: Свободное радио.
2: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Будьте исполнителями слова, а не только слушателями, которые обманывают самих себя. Ведь если кто-то слушает слово, но не исполняет его, он похож на человека, смотрящего на себя в зеркало. Он рассмотрел себя, но стоит ему отойти от зеркала, и он уже не помнит своего лица. Только тот, кто пристально всмотрелся в совершенный закон, несущий свободу, и уже не отступился от него, то есть незабывчивый слушатель, а делатель дела, будет по-настоящему счастлив в своих начинаниях.
2: Новая музыка на свободном радио.

слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Знание Божьей воли. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его». Книга Деяния, 22 глава, 14 стих. В Иерусалиме Павел сказал иудеям о его обращении на пути в Дамаск, как он временно ослеп из-за ослепительного света и как он вновь обрел зрение, когда Анания пришел и возложил руки на него. Анания затем сказал Павлу, что Бог избрал его, чтобы он познал Божью волю. Это верно и для нас с вами. Из-за того, что Он любит вас, Бог избрал вас, чтобы вы узнали Его волю. Знаете ли вы, какое намерение и какой план у Бога есть для вас? Это должно иметь для вас значение, потому что все, что вы делаете из того, что не входит в Божью волю, исчезнет. Знаете ли вы, какова Божья воля для вашей жизни? Мы можем быть так увлечены тем, что просто проживаем день за днем, что мы не принимаем во внимание вечность. Но у вас лишь одна жизнь, и она скоро пройдет. И только то, что вы делаете для Христа, будет длиться в вечности. Как вы можете узнать Божью волю конкретно для вашей жизни? Вы обнаружите Божий конкретный план,

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Карл Юнг, швейцарский психиатр, основоположник одного из направлений глубинной психологии и аналитической психологии. Задачей аналитической психологии Юнг считал толкование архетипических образов, возникающих у пациентов. Юнг развил учение о коллективном бессознательном, в образах которого видел источник общечеловеческой символики, в том числе мифов и сновидений. Также получила известность концепция психологических типов Юнга, разделяемых по установке – экстравертные и интровертные, а также по сочетанию функций – мышление, чувство, сенсорика и интуиция. Вот что он писал о влиянии религии на человека. «Среди моих пациентов второй половины жизни, скажем, старше 35 лет, нет ни одного, чьи проблемы можно было бы решить, обойдя религию. Можно определенно сказать, что все они чувствуют себя больными, потому что потеряли вечные ценности, то, что может дать живая религия своим последователям. Ни один из этих пациентов не может быть полностью исцелен, если не возвратиться к религиозным воззрениям».

0: 140-й псалом. «Господи, я взываю к Тебе, поспеши ко мне. Услышь мое моление, когда я взываю к Тебе. Да будет молитва моя, как возжигание благовоний пред Тобой, и возношение моих рук, как вечернее жертвоприношение. Поставь, Господи, стражу у моего рта, стереги двери моих уст, не дай моему сердцу склониться ко злу, не дай участвовать в беззаконии нечестивых и не дай вкусить от их сластей. Пусть накажет меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучшее помазание, которое не отринет моя голова, но моя молитва против злодеев. Да будут судьи их сброшены с утесов, тогда люди узнают, что мои слова были правдивы. Как земля, которую рассекают и дробят, так рассыпаны наши кости у пасти мира мертвых. Но глаза мои устремлены к Тебе, Владыка Господи, у Тебя я нашел прибежище. Не отдай мою душу смерти, сохрани меня от сетей, которые раскинули для меня, и от западни злодеев. Пусть нечестивые падут в свои же сети, а я их избегу».
1: Вы слушаете «Свободное

0: Focus on the good things. There are so many good things.
1: 100 лет назад у всех были лошади, а у богатых были машины. Сегодня у всех машины, а лошади у очень богатых людей. То, что сегодня очень важно, завтра уже может быть так себе поводом для переживаний. О чем бы вы ни переживали на данном отрезке своей жизни, однажды все переменится. Обстоятельства не длятся вечно. Так устроена наша жизнь. Всем хорошего дня. Меня зовут Наташа Романцова.

0: Стих дня.
1: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. У моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово, но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что Ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять Тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу, смотрите вперед с надеждой на Бога и на сегодняшний день смотрите с доверием Богу, проживайте с миром Божиим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: На свободном.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Евангелия от Марка.
1: Иисус, сев возле сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богачи клали ей помногу, а потом подошла одна бедная вдова и положила две медные монетки, лепты, один квадрант. Иисус подозвал учеников и сказал им: «Верно вам говорю, эта бедная вдова положила больше всех остальных. Все, кто клал деньги в сокровищницу, клали излишек. Она же, такая нищая, положила все, что у нее было, все, на что жила».

0: руки в небеса, как малой по-прежнему верю в чудеса. Все еще прибежище у твоего лица, доведи безгрешную дорогой до конца.
1: Всем здравствуйте, друзья. Здесь на Свободном Наташа Романцова. Знаете, какой мыслью хочу поделиться? Очень важно, чтобы у каждого человека был дом. И я сейчас вовсе не о квадратных метрах. Я о том, что здорово, когда есть то место, где ты дома, где можно все внешнее оставить снаружи, за дверью, а внутри, внутри есть твои тапочки, твоя растянутая футболка, твои любимые люди, наконец. И как же здорово, когда вот такая атмосфера в семье, что вы всегда готовы сварганить шарлотку, если вдруг нагрянули гости, заварить вкусный чай и разговоры разговаривать. Давайте я вам пока красивую песню, а вы подумайте, кого бы в гости пригласить, чтобы разделить радость общения, да и просто бытия.
2: Let me testify about the rock man. He rock it till he dies, he's the rock man. Nobody can rock it like the man can. He ain't talking about the tango or the can-can.

0: рождения.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
2: Мы знаем, тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит вместе с Иисусом и поставит перед собою рядом с вами. Ведь все это делается ради того, чтобы Божья доброта, умножаясь, достигла множества сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу Бога. Вот почему мы не падаем духом. Даже если наша внешняя оболочка ветшает, наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем. Страдания наши легкие и мимолетные, а приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно перевешивает страдания. Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое, ведь видимое временно, невидимое вечно.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Хочу дать один практический совет влюбленным и супругам. Не спешите в проявлении своих чувств. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Недавно было проведено интересное исследование, предметом которого была духовная и эмоциональная связь между супругами. Как утверждает доктор Дональд Рай, в период ухаживания и в первые годы супружества мы, постепенно проходя несколько этапов, устанавливаем духовное родство. Чрезмерная торопливость, намеренное игнорирование некоторых ступеней, когда влюбленные пары уже в течение первого свидания обмениваются страстными поцелуями и почти немедленно вступают в интимную близость, приводит к тому, что они теряют что-то неизмеримо ценное. Мы слишком торопим события, а ведь прочный союз является следствием постепенного, тщательного прохождения всех стадий, установления духовной и физической близости, кульминацией чего является сексуальное удовлетворение. Вышесказанное относится не только к влюбленным, но и к супружеским парам. Супруги совершают большую ошибку, когда чрезмерно торопят наступление интимной близости или таковую принимают как само собой разумеющееся. Истинная и прочная духовная связь и родство между супругами устанавливается, если они постепенно, шаг за шагом, день за днем приближаются к заветной цели. Коснуться руки, поболтать о том о сём, заключить в объятия, посмотреть в глаза друг другу, поделиться воспоминаниями о прошлом – все это так же важно как для пожилых супружеских пар, так и для страстных юнцов. Поэтому я опять и опять хочу посоветовать влюбленным всех возрастов – не спешите, продлите очарование. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».

0: Стих дня.
1: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. У моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово, но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что Ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять Тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу, смотрите вперед с надеждой на Бога и на сегодняшний день смотрите с доверием Богу, проживайте с миром Божиим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.

141 псалом. Наставление Давида, его молитва, когда он находился в пещере. «Громко взываю я к Господу, громко Господа умоляю. Перед Ним я излил свою жалобу и открыл Ему свою скорбь. Когда изнемогал во мне дух, Ты знал мой путь. На дороге, по которой я шел, тайно поставили для меня сеть. Я смотрю вокруг, ищу своего защитника, но вижу, что никому нет до меня дела, нет у меня убежища, никто не заботится о моей жизни. Взываю я к Тебе, Господи, и говорю, Ты мое убежище и мой удел в земле живых. Прислушайся к моему молению, потому что я сильно изнемог. Избавь меня от преследователей, потому что они сильнее меня. Освободи меня из темницы, чтобы я вознес хвалу имени Твоему. Меня обступят праведники, когда Ты воздашь мне добром».

0: Выдержка из письма Иакова.
1: Если кто-то считает себя набожным, но не умеет держать в узде свой язык, то он обманывает себя, и набожность его не более чем пустой звук. Вот если ты заботишься о сиротах и вдовах в беде, если хранишь себя незапятнанным грязью мира, тогда твоя набожность чиста и безупречна в глазах Бога и Отца.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда вы видите, что на западе поднимается туча, вы сразу говорите: «Будет дождь», и это сбывается. А когда дует южный ветер, вы говорите: «Будет жара», и это сбывается. Лицемеры! Глядя на землю и небо, вы умеете определять погоду, а понять, какое наступило ныне время, вы не умеете. Почему вы сами не можете решить, что для вас правильно? Ведь когда идешь с истцом в суд, лучше тебе приложить все старания, чтобы помириться с ним по дороге. Иначе он отведет тебя к судье, а судья отдаст тюремщику, а тюремщик бросит в тюрьму. Говорю тебе, оттуда не выйдешь, пока не отдашь весь долг до последнего гроша.
2: Да восхвалят тебя на

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: 4 сентября 1781 года группа испанских колонистов заложила первое поселение на том месте, где сегодня стоит город Лос-Анджелес. Свое поселение они назвали «Город Богоматери, Царицы Ангелов».
3: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles.
2: El pueblo de Los Ángeles. Когда в 1835 году город стал владением Мексики, название сократилось до Лос-Анджелес. В 1846 году Соединенные Штаты вступили в войну с Мексикой, и через два года Мексика была вынуждена отдать город в руки англоязычного населения. С тех пор Лос-Анджелес стал называться в соответствии с английским произношением – Лос-Анджелес. А в 1850 году, это случилось за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата, Лос-Анджелес получил статус города. В то время в нем проживало 1600 жителей. Лос-Анджелес расположен на побережье Тихого океана, у подножья гор Сан-Габриэль, на равнине с пальмовыми и апельсиновыми рощами. Эту равнину, разрезая город, пересекает с запада на восток хребет Санта-Моника. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Здесь проживает свыше 15 миллионов человек.
4: След в истории.

Друзья, это «Свободное радио». И с вами Катя. Как вы думаете, в нашу жизнь Бог приводит людей или мы случайно сталкиваемся с разными людьми, идя по жизни? Я вот уверена, встречи, они от Бога. Постараться в каждом человеке увидеть любовь Творца – это порой не такая уж простая задача. Но зато, когда это получается, уверяю вас, общение приобретает совершенно другой смысл и радость. Попробуйте, вам понравится.

0: Псалом 58. «Боже, избавь меня от врагов, защити от восставших против меня, избавь меня от злодеев, спаси меня от кровожадных. Вот они сторожат, чтобы меня убить, мучители против меня сговариваются. Но не за проступок и не за грех мой, Господи, я не сделал зла, но они сбегаются и готовятся. Поднимись мне на помощь, взгляни на мою беду. О Господи, Бог сил, Бог Израиля, поднимись, накажи народы, не щади коварных предателей. Они возвращаются вечером, воют как псы и по городу кружат. Изрыгают хулу, мечи у них на губах, они думают, кто услышит. Ты посмеешься над ними, Господи, все народы поднимешь на смех. Сила моя, я на тебя надеюсь, Боже, ты моя крепость, ты милующий меня Бог. Мой Бог пойдет предо мною. Бог даст мне победно смотреть на моих врагов. Не убивай их, а то народ мой забудет. Мощью своей рассей их и не зложи, владыка, наш щит. За грехи их уст, за слова их губ, да будут гордыней своей пойманы. За проклятие их и ложь погуби их в гневе, погуби, чтобы их больше не было. Так станет известно до края земли, что Бог – повелитель Иакова». Они возвращаются вечером, воют, как псы, и по городу кружат, бродят в поисках пищи и скулят, не наевшись. А я буду воспевать силу твою и утром восхвалять милость твою, ведь ты моя крепость и прибежище в день беды. Ты сила моя, тебе буду петь я хвалу, Боже, ты моя крепость, ты милующий меня Бог.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Владимир Мискевич, Москва.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Верю в Христа, потому что молодым людям, старшему поколению, важно, есть надежда. Без надежды нет жизни. Надежда – это Иисус Христос.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает однозначно. Я даже трудности могу представить тех людей, у которых нет веры. Веры в просто завтрашний день. Просто веры в будущую перспективу. Поэтому вера не только в что-то абстрактное. Вера на самом деле есть фундамент нашей жизни, любого человека, независимо, в какой сфере он живет, трудится, или даже простой ребенок, ему нужна вера.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Для меня, конечно, библейский текст, 2 послание Тимофею 2:2, готовить верных служителей, для меня сегодня актуально, важно, с кем я не встречаюсь, первый вопрос. Где найти настоящих верных людей? Поэтому мы готовим верных, посвященных людей. Во-первых, ищем их, а потом мы готовим.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Скорее всего, что когда ты взрослеешь в вере, ты понимаешь, что христианство для тебя, наоборот, свобода, потому что ты мыслишь по-другому, потому что мы все взрослеем и начинаем как-то думать так, что мы же все знаем. Но нас никто не спрашивает. Поэтому я в вере не первый год, и для меня христианство больше свобода. Раньше для меня было больше ограничение. Но когда ты понимаешь смысл благодати, ты понимаешь, что по милости Божией ты получаешь все.

1928 году в Торонто объединились два протестантских прихода – Конгрегационалистская церковь на улице Бонда и Пресвитерианская церковь на площади Святого Джеймса. Новая организация получила название Объединенной церкви Святого Джеймса Бонда. Но в 2005 году она прекратила существование под этим названием из-за исчезновения

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния 16:31.
0: Глоток живой воды.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

У русского языка есть удивительная особенность. Вы можете переставлять местами, например, подлежащее, сказуемое, и от такой перестановки появляется интонация. А ведь ничто так не меняет мысль, как ее интонация. И вот вам несколько вопросов. С какой интонацией вы сегодня с детьми разговаривали? С родителями своими? Да или даже просто со случайными прохожими? Людьми в очереди на кассе ближайшего магазина? С какой интонацией вы идете по жизни? –

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Новый день с Катей и Инной.
3: Это мы. Здравствуйте, друзья.
4: Всем привет, дорогие слушатели. Кто с нами? Катюш, привет.
3: Катя,
4: так
3: Инна
4: радостно
3: здесь.
4: В эфире быть вместе, да. Снова.
3: Лето прошло. Словно и не бывало, да, как все сегодня поют. Да. У кого-то
4: пропели
3: был
4: красные.
3: Отпуск, у да. кого-то был отпуск, кто-то, наоборот, много-много работал. Так что давайте поделимся маленькими итогами, что вообще проходило у вас в жизни, чего вы ждете дальше. Сегодня время у нас вот такое. Мы, конечно, с Инной очень рады тому, что прошел фестиваль свободного радио.
4: Вообще, я тоже думаю, так, в понедельник надо включить радио. Как там наши ведущие? Как там организаторы наши? Живы ли, да?
3: Все хорошо.
4: Но всю неделю мы в любом случае еще все в впечатлениях от того, что это было просто событие как бы года для свободного радио вообще.
3: Ну вот мы, да, подводим такой итог году существования свободного радио в августе всегда, потому что у нас день рождения свободного радио. Но и вообще, слушайте, с сентября всегда начинается какой-то новый этап.
4: Да, в любом случае, потому что вообще входишь в новый режим.
3: Да.
4: Перенастройка. Я сегодня такая спускаюсь, к машине иду, думаю, так, да, все-таки надо как-то перезагружаться, чуть, видно, быстрее есть опять начинать. Потому что я так поняла, что я такая медленно сидела, ела, а потом бежала.
3: Не надо быстро есть, оно плохо усваивается, говорят.
4: Да, ну, в общем, реально нужно входить в новый ритм, который у нас у всех открывается для каждого свой. У кого-то рабочий, учебный, служение.
3: 100% все школьники, все, кто учится, знают, что год начинается 1 сентября, а вовсе не 1 января. Да, потому что мы идем в школу, идем на учебу, все в разные места. Ну и, кстати, у всех СМИ тоже новый сезон всегда начинается с 1 сентября. И исторически, слушай, был еще Новый год раньше на Руси всегда с 1 сентября. Так что
4: да, даже в сентябре все... еврейский у нас Новый год,
3: и
4: правильно? Тоже.
3: Еврейский Новый год. И церковный, да, новолетие начинается в сентябре. Да, в общем, да. У нас все тут совпало. Поэтому мы сегодня с Инной предлагаем вам поговорить о сезонах, о новых сезонах в нашей жизни, потому что переход в новый ритм происходит у нас всех сейчас.
4: И какие-то новые, да, задачи, вызовы перед нами явно будут стоять. Не те, которые были у нас в прошлом году, потому что мы живем, обновляемся, что-то переосмыслили и что-то хотим, наверное, точно или новое внести. И есть у нас какие-то ожидания, а с ними и волнение точно есть.
3: Да, и надо понять вообще, в каком мы ритме идем, да, и какие планы и задачи, и какое состояние сердца у нас в этом новом сезоне жизни, с чем мы входим в осень. Будем с вами размышлять, и, конечно, у нас есть и стих дня, и размышления дня от пастора. Сегодня Владислав Трескин с нами поделится, обязательно его послушаем. Потому что стих дня у нас с вами есть на сегодня, это Филиппийцам 1:6. Его мы также услышим о том, как Господь начинает доброе дело в нас и продолжает. Это важное напоминание, которое будет нас сопровождать сегодня постоянно. Но хотя бы в двух словах, Инна, скажи, где была летом?
4: Летом была с родственниками на юге, классное общение с семьей, вот, и...
3: Я знаю, что в лагере была тоже.
4: В лагере были, да, мы в Подмосковье, всей семьей поехали в этом году, не только детей отправили, поехали с мужем, ну, как лидеры, вожатые, как раньше говорили, на отряды. Тоже новый опыт, новое знакомство с близлежащими церквями, такой незабываемый опыт, мы так до сих пор это все иногда периодически возвращаемся и обсуждаем, это очень здорово, да, прям... Классное время, вот, и, ну, и, в общем, в отпуск мы несколько раз ездили к друзьям туда и туда, поэтому...
3: Не остановить вас было.
4: Мы, в общем, да, не остановить, но это время, правда, хорошее. Я вот как-то одну заметку еще читала, кстати, у пастора, который сегодня наш текст комментирует, да, в эфире, у Влада, и он писал как раз про отдых, что вот необходимо вот это время перезагрузки, чтобы стать эффективным снова, потому что даже свои телефоны мы подзаряжаем. Как же мы без подзарядки сможем? Ну, каждый по возможности как-то организует этот свой отдых. И, друзья, я всех поздравляю, кто все-таки смог в любом случае
3: отдохнуть,
4: хоть просто в лес и выходить гулять, да, кто на речку, кто куда.
3: Я была в регионе Кавказских минеральных вод.
4: Так,
3: съездила в Пятигорск, Кисловодск.
4: Первая поездка на Кавказ, да?
3: Очень было классно. Всех, с кем познакомилась, всем привет. Надеюсь, что вы нас слушаете. Ну и вы, друзья, тоже пишите, как прошло ваше лето.
4: Точно, ваши поездки, встречи нам будут очень интересны.
3: Что было? А мы будем обязательно сегодня ставить много осенней музыки. Я решила, что тема осени у нас должна быть раскрыта также через музыку.
4: Я вижу, осень.
3: Да, осенние композиции.
4: Ты нас подготавливаешь, что скоро наши зеленые листья, они у нас еще не золотые.
3: Красиво.

0: Стих дня.
1: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
1: Это все происходит на Свободном радио. Да, каждый день у нас есть и размышления, библейские стихи. А тема дня у нас с вами сегодня звучит так. Новый сезон жизни, да, и новая надежда. Потому что каждому из нас нужно по-новому доверять Богу в каждом дне. Вот нельзя один раз надоверяться, вот так вот, чтобы с запасом, так, а прочитал, завтра уже не надо.
2: Да, такие, знаешь, ну, утверждающие тексты, мысли, и они тебе помогают идти изо дня в день. Да, мы нуждаемся реально снова и снова в каждом дне в этом обновлении. Я думаю, мы точно сегодня этим тоже поделимся, коснемся, что же нам нужно, чтобы в новый сезон вступать более уверенно и с надеждой, да. Ну и правда, у нас открываются у всех эти новые ожидания. Вот у тебя, Катюш, например, что в новом сезоне? Что новенького, что, к чему ты вот как бы готовишься, ну, думаешь?
1: У меня получилось так, что мне нужно было выйти на подработку, потому что жизнь так устроена, что нужно дополнительные финансы зарабатывать, поэтому у меня новые вызовы. Как все успеть? Как размножить себя и сделать так, чтобы нигде не пострадала никакая из сфер моей жизни. Это челлендж.
2: Это да,
1: тебе правду
2: это
1: скажу. Я молюсь об этом активно.
2: Мудрости,
1: да, потому что да, распоряжаться временем, распоряжаться ресурсами, которые у тебя есть в ограниченном количестве, это очень большая задача. Поэтому надеюсь на Бога. На Бога надеюсь в первую очередь, но и на то, что Господь нам даст, мне даст мудрости.
2: Распределить это. Пусть Бог благословит тебя этой мудростью, чтобы ты продолжала в эфире также трудиться и на радио чудесно, совмещая все свои дела, которые реально новые вызовы, они заставляют нас, да, придумывать, вкладывать что-то, добавлять. Да, а у меня, ну, у меня новые этапы, что мы решили с детьми с домашнего нашего образования, с онлайн-обучения, пойти в школу около дома. У меня еще третий мой сын младший, он в первый класс пошел, поэтому
1: у
2: три ученика.
1: У тебя три ребенка пошло.
2: Три, да, так
1: обычно
2: резко.
1: Же, у тебя очень большая перемена.
2: У меня очень большая перемена.
1: Потому что вы же никогда не были в государственных
2: учреждениях.
1: Да,
2: вообще так даже
1: не садик,
2: я понимаю, что я ни капли об этом не жалею, вообще рада абсолютно.
1: Ты была домашним учителем. Сколько получается? Сначала ты была, тебе семейный детский сад был?
2: Ну да, и старший мой 4 года дома учился, младший в средний 2. Ну то есть мы 4 года были на домашнем образовании, а сейчас в 5 класс он пошел.
1: Сколько
2: в школу.
1: Получается? 10 лет ты?
2: Ну да, 10 лет домашнего обучения, да.
1: Учитель.
2: А у меня муж говорит, а что, мы в школу ходим? А у тебя там что? У меня образование я получила тогда дошкольное, среднее. То есть я могу воспитателем в детском саду работать. Я говорю, да нет, подожди, для началки мне, говорю, нужно там еще переквалификацию пройти. Так сразу не возьму.
1: А то и в школу
2: пойдешь. А то, может, и в школу поработаешь, чтобы рядом с ними там, привет. Ну, в общем, да, тоже интересно. Пока у всех настрой такой приятный, классный. Вообще, утром мы выходим. Правда, рано вставать, теперь я раньше встаю. Я позже вставала раньше. Теперь я жду выходных, не знаю чего, чтобы поспать подольше.
1: Ну, я знаю, что вы один день сходили в школу и заболели.
2: Да, вот один ходил, другой затемпературил. Мы активно что-то походили, видно, во все торговые центры за вещами в конце августа. И я думаю, что дали слабинку перед 1 сентября. Ну, линейку классно отгуляли. На второе сходили, сейчас поболели и опять выходят, в общем.
1: Все сделали интересненько.
2: Да. Но у меня сказал средний, я не хочу, блядь, я хочу в школу. Так пока им все прикольно, пока сейчас там особо не задают общение, типа, да. А в государственных мы же учились, мы же и в спортшколе в государственной, в музыкальной в государственной школе. Там общение было по много часов, вот, это тоже все никуда не ушло. Только мне говорят, что возможно ли это потом все совмещать еще с обычной школой. Ну, в общем, для нас новые вызовы. Будем и смотреть, как что будем дальше успевать в трех теперь государственных школах, как бы обучаясь. Вот. Ну, посмотрим.
1: Спортивная, музыкальная
2: и общеобразовательная. Поэтому...
1: Ну, вам никогда не бывает достаточно. Вам нужно еще что-нибудь.
2: Да, ну и вчера мы начали новый сезон домашней группы. Вчера, конечно, еще не полным составом, но небольшим вчера уже собрались. Мы так соскучились по нашим девчонкам, которые к нам приходят. И, в общем, за душевные разговоры, молитвы, планы на будущее мы вчера уже обсуждали. Вот, слава Богу.
1: Да, друзья, так что рассказывайте, какие у вас новые этапы в жизни начинаются, что продолжается, может быть, или обновляется. Вот правда, каждый раз мы говорим, что новые, вот, в, например, в домашней группе тоже новый сезон начался.
2: Точно, да.
1: У нас тоже вчера вот была женская молитвенная группа, которую тоже я веду в церкви, и тоже мы начали новый сезон, взяли новую книгу для изучения. И такое ободрение для всех, конечно.
2: Но Кать, какую книгу взяли? Я думаю, многие начали сезон, и кто-то еще не выбрал книгу. Вот мы с сестрами еще в процессе, мы думаем, мы тоже книгу будем брать. Мы библейскую до этого проходили, одну из книг. А теперь думаем опять какую-то такую, ну, христианскую литературу, пособие, типа, да. Вы что взяли?
1: Мы решили читать «Экклезиаста».
2: На сестринской такой группе. Интересно.
1: Мы, да, любим помудрствовать.
2: Ну, здорово, да. Да, спасибо, да.
1: Вот. Но на самом-то деле новый сезон – это не только радость, не только такие ожидания, но и, конечно, определенные страхи. У нас есть неуверенность, неизвестность. Ведь неизвестность, она страшит. Мы не знаем, что нас ждет. Вот. И это, конечно, на нас давит. Поговорим о доверии Богу сегодня, о том, что это значит. Просто сложить руки и сказать, а пусть будет, как будет. Или что-то другое. Да, ведь Бог нам не дает такой полный, подробный план, который обязательно полностью исполняется.
2: Да.
1: У нас есть всегда варианты, что может произойти.
2: У нас в голове часто бывает апокалиптический, как говорят, сценарий такой. Да. А что если это? Почему эти страхи? Да нет, мы постоянно оптимистичные мысли в голову. Все будет просто замечательно. Даже если будет сложность, то я пройдешь вместе с Богом. То есть эти мысли не приходят. Да. Нужно их приводить.
1: Я видела такую футболку. Я не нытик, я аналитик. Но рассказывайте, друзья, тоже, в чем труднее всего довериться Богу вот в этом новом этапе, в новом сезоне жизни? Что страшно или где есть точка роста, да, как говорят? Да.
2: Нам можно написать в Телеграм, в нашем чате, да, а также ВКонтакте. Пишите в сообщения, в комментариях к сегодняшней теме.
1: Да, мы все читаем, на все отвечаем. Вот нам пишет Виктор. Он говорит, что все лето слушал «Свободное радио», когда работал, отдыхал, был в служении. В Беларуси вас слушают. Спасибо,
2: Вау, здорово.
1: Виктор.
2: Привет вам.
1: Привет беларусам.
2: Да.
1: Обязательно до вас доедем. Ну,
2: класс.
1: А мы с вами буквально через несколько минут вернемся и пообщаемся еще.

0: Наталья Мелешко. Волшебница осень играет на скрипке мелодию дивную вечной любви, и листья осенние, желтые свитки задумчиво шепчут стихи нам свои. Волшебница осень красою волнует, палитрой пестрой пленяя наш взор, а как вдохновенно пейзажи рисует и кистью выводит изящный узор. Пылает листва, яркий свет излучая, искрят грозди ягод в осеннем костре. Волшебница осень, мгновенье листая, вдруг в вальсе прощальном закружит быстрей. Волшебница осень своею печалью о прошлом напомнит, мечту всколыхнет и с белой снежинкой потом повенчает, со светлой надеждою тихо уйдет.
1: Свободное радио.

0: «Утренний движ» на Свободном радио.
1: Подвигались немножко.
2: Да, такая песенка зажигательная для всех, кто не успел сделать утреннюю зарядку, как раз сделал, да.
1: Правда, вот мне кажется,
2: всем доброе утро.
1: Двигаться вообще, это очень классно. И когда у нас был опять, вспомним наш прекрасный фестиваль, пикник «День хвалы», да, 29 августа, мы попрыгали тоже, повеселились, потому что радость в Господе – это сила.
2: Да, слово жизни завершало фестиваль, и прям так это ярко, я думаю, классно, знакомые песни были, многие какие-то для меня даже новые там были, но это было вообще здорово, мы просто пели, радовались. Надежда у нас есть всегда, потому что у нас есть надежда на Бога, но есть в нашей жизни какие-то такие переменчивые настроения. Как от каких-то новостей мы можем смущаться, правда, которая в нашем мире сейчас есть, и это все влияет на нас. Мы живые же, конечно же, мы не просто какие-то непоколебимые оптимисты. У нас есть страхи все равно за себя, за своих близких, за здоровье, как я смогу позаботиться о себе, о своей семье, переживания. В общем, мы просто все в этой борьбе снова, да. Снова в этом сезоне.
1: И новый этап жизни, когда начинается, конечно, нас одолевает беспокойство, одолевает страх. А как вообще все это сложится? Вот давайте поразмышляем над тем, какие вообще страхи или сомнения мешают нам полностью полагаться на Бога, раствориться в этой радости, которую дает Господь. Ведь страх, он противоположен доверию, противоположен любви. Да, как сказано, что в любви нет страха, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Потому что если нас наполняет беспокойство, это, конечно, страх того, что у Бога может, например, не хватить ресурса, например, для того, чтобы нас как-то в этом новом этапе жизни поддержать.
2: Да,
1: и не хватит на нас времени.
2: Согласна. И еще знаешь, какая, мне кажется, и в этом же мысль, что Бог, может быть, захочет сделать не так, как я уже хочу, чтобы это было. То есть, а вдруг он сделает это не так, а вот так. А я хочу, чтобы вот так было.
1: У меня же уже все так хорошо запланировано.
2: Да, и мне кажется, так будет лучше. Пожалуйста, только не в эту сторону, например. Не с этими людьми или не это дело. И вот это же нас тоже пугает, да, помимо того, что там, не знаю, кто может думать, что Бог...
1: Страх испытания, да, такого.
2: Да, что тебе нужно будет идти вот этой стезей, например, да, с кем-то из этих людей, или терпеть, например, кого-то и учиться, вернее, любить, терпеть кого-то, было сказано,
1: да.
2: Так это. Вот наш Бог реально учит, чтобы мы вообще эту высокую планку держали. Вообще всегда держали планку, чтобы врагов и благословить, и наоборот, доброе дело для них сделать. А нам же не хочется даже с неприятными людьми просто дело какое-то иметь.
1: Да, хочется.

0: чтобы нас все любили, да, нас все благословляли, а вот в обратную только... сторону как-то не хочется.
1: Да, и только удобные, чтобы люди вокруг были, да.
0: Да, и не раздражающие такие вот, да. А, поэтому у нас есть, конечно, страх неизвестности этой. Страх ошибки, вот собственные ошибки нас тоже наполняет страх, потому что вдруг я пойду не туда, куда надо. Сделаю что-то неправильно. Вдруг я неправильно понял вообще задачу свою и сделаю неверный шаг.
1: Еще это другие же увидят и оценят, и часто тоже нас может это накрывать. Хотя мы опять же думаем, ну мы как христиане должны помнить, что мы ходим перед Богом, а не перед людьми. Но все равно мы живем в обществе со своими братьями и сестрами в церкви, там, с соседями, с сотрудниками. И это впечатление, оно же складывается о нас изо дня в день, да, какой-то. И мы думаем, а вот правда, не то сделаю, например, да,
0: если
1: не туда пойду.
0: Если я ошибся, да, да, что тогда? Люди от меня отвернутся, Бог от меня отвернется. Может, я пошел не в ту дверь. Знаешь, всегда вот этот выбор, да, Бог открывает двери или закрывает двери, а я, может, сунулся со своим новым проектом в новый этап своей жизни, не в ту дверь зашел.
1: Да, тут что-то на каком-то энтузиазме там что-то все сам понаделал, понапридумал, а потом буду разгребать, да, например. То есть и такое может прийти в голову. И бывает.
0: И ценность свою мы ставим под сомнение в такой момент. Я недостоин, может быть, да, что вообще я делаю? Моя слишком сложная жизнь, запутанная, а вообще... Достаточно ли я драгоценен в глазах Бога? Хотя мы знаем, что Он нас назвал по имени, избрал, призвал в свой свет. Но страх оказаться не тем, что ты транслируешь наружу, он вообще страшный страх. Страшный страх.
1: Да, жить настоящий, да?
0: Да,
1: не двойной, а настоящим. Какой есть всегда, везде такой. Не меняешься от обстановки или от места нахождения.
0: Хотя мы об этом много говорим и друг друга учим, да, вот с этой подлинности, такой честности перед Богом. Но, тем не менее, страх оказаться хуже, чем... другие, да, страх отверженности другими людьми. Это очень сильный страх. И да, хотя мы помним о том, что самое главное – это оценка Бога наших действий, а Он оценивает нас по чистоте сердца. Но тем не менее, нас окружают люди, мы все-таки социальное существо. Для нас это не пустой звук. И братья и сестры – это вообще наше тело Христово, которое нас окружает. Как вы этих страхов избавиться?
1: Я думаю, так еще всегда идет как волна такая, знаешь, заражение добрым. Если люди тоже готовы больше так вот раскрыться и видят, что этот несовершенный, но он чтит, любит там Бога, и он раскрылся только лишь для того, чтобы от этого избавиться и стать еще лучше, то и других это коснется. А когда все скрывают, и все пытаются быть только идеальными и хорошими,
0: держать лицо,
1: все такие,
0: да?
1: Дальше держатся, идут вместе, ну все хорошие такие. Вот, поэтому нам, конечно, всем вот просто необходимо каждому становиться, да, таким вот, показывать, что есть какие-то у кого-то сомнения или страхи, делиться как-то, ну, с мудростью, с другими, что ли. Но мы понимаем, что какие-то вещи мы, скажем, доверим более близким людям, какие-то, может быть, чуть более широкому кругу людей. Не все поймут, не все перенесут, да, грехи, сомнения кого-то, например.
0: Да, ну и на самом деле самая лучшая новость, то, что Бог знает про эти наши сомнения и страхи.
1: Точно, да.
0: Вот это на самом деле утешает. И, как ты точно сказала, не бояться в этом признаться и знать о том, что Бог не осуждает, а приглашает прийти к Нему. Вот даже с любым страхом, с любым сомнением. Вот это хорошая новость. Так что будем об этом помнить. Да, что нужно не бояться... а идти в тот страх, который у нас есть. Не бояться признать этот страх.
1: Да, не бояться как-то с кем-то вместе прожить, проговорить, помимо того, что обязательно сначала нужно это с Богом проговорить и открыть, и мы в молитве. Ведь это, ну, вообще так здорово. Это беседы, общение, это личная встреча с Богом, который как раз и хочет участвовать во всем в нашем, что у нас происходит. Он хочет же близких отношений с нами. В общем, нам нужно не забыть и остановиться, не бежать с этим страхом как-то дальше, а открыть его и Богу, и каким-то близким людям. И а обязательно найти выход дальше. Как же быть мне с этим?
0: Ну, а я предлагаю нам осеннюю тему продолжить замечательными композициями.
1: Сегодня
0: их
1: продолжаем.
0: Еще будет немало.
1: Ну, мне уже самой здесь интересно.
0: Мы давно не слушали осенние песни, знаешь, у нас вот такой прогал.
1: Сегодня просто какой-то, не знаю, гала-концерт осенних песен.
0: Да, Людмила Вознярская у нас в эфире «Ранняя осень».

0: У нас не хватает денег на ресторан.
1: Я же говорил, не нужно было жертвовать те деньги в приют. Но ты меня, как всегда, не послушала.
2: Когда все идет хорошо, Богу доверять легко.
0: Послушай, любимый, мы же договорились. Бог на первом месте. Давай просто верить, он позаботится о нас.
1: Нет! Ты думаешь, мне легко даются эти деньги?
2: Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой.
0: Смотри, они дали нам скидку на покрышки.
1: Видишь?
0: Что?
1: Видишь, что происходит, когда ты доверяешь Богу?
0: Ой, погоди, все равно не хватает. Я забыла про тот счет за междугородний разговор.
1: Я так и знал. Нам никогда не хватает.
2: Без доверия Богу мы будем непостоянны во всех наших поступках.
0: Ой, извини, я неправильно прибавила, нам как раз хватает.
1: Видишь, просто поверь, и все будет в порядке.
0: Твое постоянство меня так вдохновляет, дорогой.
2: А вы доверяете Богу?
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Да, иногда доверие Богу – это как ходить по воде. Ноги мокрые, страшно, но идти нужно. Вот у нас и песня в тему от Walrus Worship, от «Слова жизни». Милюша солирует. Наша любимая, наверное, да? Ин, правда?
2: Вообще, да. Супер. Песня очень хорошая.
1: Будем
2: как раз
1: идти по воде вместе.

0: Петр Мамонов. Жизнь трудна. Нужно иметь что-то, на что можно опереться. А люди не знают, на что опереться. Я давно живу в провинции. Там люди добрее, а денег у них меньше. Выходит, чем хуже, тем лучше. А чем удобнее и комфортнее, тем душе беднее. В глуши, когда набегаешься 12 часов по ветрам, придешь домой и скажешь: «Господи, слава тебе!» и на пол бухнешься. Это вовсе не значит, что всем нам надо в пещеры ехать и уголь возить. А просто терпимее надо быть. Ну, сказала она лишнее, пропусти мимо ушей. Она тоже устала, не меньше твоего. И давайте накапливать по чуть-чуть положительные моменты. Вот оно, христианство.
1: Свободное радио.

0: слушаете «Свободное радио». Новый день с Катей и Инной.
1: Новый день у нас с Катей и Инной.
2: Доброго дня, утро всем нашим слушателям.
1: Да, еще утро, 11 часов утра в Москве. Конечно, там, где вы нас слушаете, может быть и совсем другое время.
2: Да, обеденное или раннее еще, да.
1: Обязательно сообщите, какое у вас время
2: суток. Если вы с нами, да, здесь в эфире.
1: А у нас с вами новый сезон, между прочим, на Свободном радио. И новые вызовы, новые истории, новые...
2: Ожидания,
1: надежды. Одежды, все, что нас наполняет, это мы сегодня и обсуждаем с Инной.
2: А я еще подумала, знаешь что? В сентябре-то у всех подготовка к празднику, вот день, этот день благодарности, да, говорят, жатва.
1: Да.
2: Вот, я так и думаю, интересно, как же все начнут в этом году готовиться, новое придумывать. Потому что еду на радио, значит, я, и смотрю здесь в Химках, около магазина «Магнит», арбузы стоят, вот просто у входа в магазин, такого вообще не разу не видела. По три, по четыре разложено. Некоторые просто напополам разрезаны, как мой сын обычно и просит. Он огорчился недавно, что очень плохой арбуз купили, а он так хотел. И он говорит, нужно покупать половинчатые. И вот сегодня просто жатва была. Вот уже просто украсили, как жатва.
1: У магазина «Магнит».
2: Они вот витриной вот так по два, по три, по четыре, там разрезаны, там так. Я еду, смеюсь.
1: А ты в ГУМе не была? Там фонтан арбузный.
2: Да ты что? Нет. Нет.
1: Они каждый год так делают. У них центральный фонтан. Фонтан в ГУМе, они
2: «Магнит»
1: его полностью наполняют арбузами, весь фонтан. Да, и такая вот тема арбузов.
2: Вот. В общем, спасибо, кстати, видишь. Мы, может быть, всем на заметку, кто сейчас думает, как украшать вообще к жатве.
1: Церковные декораторы.
2: Да.
1: Вам, да, хозяйки на заметку.
2: Да.
1: У нас один раз были ящики с яблоками вверх ногами перевернутые.
3: Вау!
1: Да, к потолку были привязаны ящики, а из них на веревочках, на леске по яблочкам так вот.
2: Оригинально вообще.
1: Что только не придумали. В общем, да, скоро праздник жатвы, день благодарения. Подводим итоги, начинаем новые сезоны. Хорошая вообще возможность что-то переосмыслить, что-то начать заново. И даже если страшно, то посмотреть в глаза этим страхам, их самих испугать и идти дальше.
2: Да. И других рядом тоже. Пусть они испугаются и потом поддержат вас так же.
1: И вдохновить, да.
2: Да. Но у нас там слушательница, да, нам пишет.
1: Наташа нам написала из Таганрога. Пишет, что каждое слово сегодня в самое сердце. Говорит, что наши слова вдохновляют про вызовы. Как вы их принимаете, не грустите. Ах, как же трудно, говорит Инна. Вон, тебе сочувствуют. Вот. Пиши, Наташа, нам и дальше.
2: Да, спасибо за комментарии.
1: Можно писать в ВК, туда, куда ты написала. Можно писать, у кого работает Телеграм, в Телеграм работающий писать. Все прочитаем, все озвучим. Мы, как всегда, задаем вам вопрос. А чего бы вы хотели попросить у Бога в этом новом сезоне для вас, да? Пишите, можно одним словом. Может, кто-то скажет «любви», а кто-то скажет «терпение». Ну, а у кого-то, может быть, развернутое предложение уже будет.
2: Много запросов.
1: Да. Все, между прочим, будет озвучено, и все обязательно сбудется.
2: Да.
1: Потому что все, что прозвучало вслух, это уже слово сказанное. Вот, так что пишите. Друзья, мы обязательно все прочитаем и все Богу передадим. У нас для этого тут прямая линия. Звоните Богу.

0: будет.
1: Ну все, все, все. Ну что ты паришься? Все ж будет хорошо. Покушай, поспи.

0: Ну! Ну все, все, пора заканчивать эту песню.
1: Настройся на хороший день.
2: Ну, Виктор Лавриненко.
3: Ну, все будет, да что вы, друзья. Я говорю, Катя, делюсь его, эта песня стала тоже хитом нашего лета. Мы ее нашли ВКонтакте, музыка, мьюзик. И с детьми, и всей семьей слушали, так они меня просто, давай опять вот это все будет.
2: Все будет, да.
3: Пели ее, пели.
2: Да, ну и сегодня мы с вами размышляем, в общем-то, на эту тему, как все будет, как доверять Богу в новом сезоне своей жизни, когда непонятно вообще, что за поворотом и как это все будет, да?
3: Я смеюсь, у Кати микрофон периодически улетает вверх на стойке, она его пытается опустить вниз и говорит, ну все будет, все будет, и сюда этот микрофон.
2: И правда, Марина, да. Наладилась.
3: И стоит теперь послушный.
2: И сегодня у нас стих дня. Знаешь, какой?
3: Слышала. Да. Но хочу еще раз услышать.
2: Что начавший доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Бог начал доброе, и Он это доведет до конца.
3: Действительно, это вообще просто супер. Да.
2: Напоминать себе снова и снова – это никогда не устаревает мысль. И сегодня мы сына еще не раз, наверное, вспомним и обязательно послушаем размышления от пастора. От пастора Владислава Трескина. Сегодня он комментирует для нас стих дня. Мы его очень любим.
3: Ой, вообще.
2: Кстати, надо будет его обязательно в эфире
3: позвать в гости, да. Услышать. Мы хотели бы его и на пикнике Свободного радио услышать и увидеть, но в отъезде был он и служитель. Это вот все-таки лето, еще время сплавов, походов, встреч, да. Поэтому будем ждать в гости Владислава Трескина. Ну, а вообще этот текст, правда, очень сильно вселяет надежду. И снова и снова это вот непоколебимость Бога, несмотря на поведение деток нас, часто где-то непослушных, где-то волей и неволей согрешающих. Бог стабилен и неизменен. И вот эта его забота и любовь неизменная, сильная, такая крепкая, снова так ошарашивает, и ты так радостный, благодарный. Спасибо, Господи. И хочется снова смиряться перед Богом и благодарить, что Он очень сильно заботливый. И опять начинаешь думать, что и мне нужно быть таким же, вот как Бог учит, несмотря на проступки ближних людей. Быть мне тоже непоколебимым в доброте и в любви, что тоже позаботиться, да, тоже поддержать, кому будет тяжело, кто со мной рядом в этом сезоне. Потому что Бог говорит, не оставлю, не покину, во всем тебе помогу, поддержу. А мы как раз должны же быть вот, да, Его руками здесь, на этой земле.
2: Да, и когда Господь говорит нам, что Он не оставит нас и не покинет, Он обещает не то, что все будет гладко, что не будет вообще никаких проблем, не будет ни сучка, ни задоринки. Он скорее обещает быть верным, да, несмотря на наши срывы. Потому что мы срываемся, мы именно такие люди, которым тяжело стоять на своем слове, да, мы изменяемся. А вот слова, которые мы прочитали в послании филиппийцам, они же написаны Павлом, когда он находился в тюрьме.
3: Это вообще, да, обстоятельства совсем не говорят о том, что нужно сохранить, да, это спокойствие, непоколебимость, наоборот. Да? Казалось бы, там отчаяние, там непонятность, что будет теперь впереди, что да. Все, что ли?
2: То есть, если бы он основывался только на своем опыте, он бы увидел, что может быть и вот так, вот, что ты сидишь в тюрьме и не знаешь, когда тебя выпустят, а может быть даже не выпустят, а наоборот казнят. И самое время усомниться в том, что это хороший план.
3: Да.
2: Вообще, что это такое?
3: И мы понимаем, что в нашей реальности сейчас есть много страхов у людей. Что будет завтра, да, в мире? что будет с нами, где буду я, где будут мои близкие, что там будет, не знаю, кого с экономикой, кого с политикой. Ну, многие вещи, которые могут кого-то как-то настораживать, вселять какое-то беспокойство. А Бог говорит, я не оставлю. И ты вот точно сказала, что в обстоятельства пойду вместе с вами, те, которые могут быть, да, на вашей жизни, на вашем пути. И пусть эта мысль, она нам поможет помнить, что я с Богом должна и, да, хочу, буду проходить все, что может быть в моей жизни, потому что Бог говорит, что мы должны проживать разные времена и учиться вот в этих новых обстоятельствах снова Его прославить. Там, где будет, может быть, не так, как мы ожидали. У каждого у нас это свое будет. Но, видимо, так мы должны прославить Бога. Как это. Апостол Павел, может быть, он не так представлял тоже себе свой путь служения.
2: Ну и у него планы были, между прочим, разные и очень большие. Когда мы читаем его послание, мы видим, что он планирует, он говорит, я вернусь к вам тогда-то, тогда-то. У него были большие планы. Но история показала то, что не все его планы состоялись, какие-то не состоялись. И это, наверное, повод для такого мирского огорчения, но опять же, послание филиппийцам – это послание радости, где в каждом буквально стихе она звучит, что Господь дает эту радость. И именно потому, что Он рядом с нами. Он не бросает начатое, а самое главное – то, что начал Господь в нас. Это наше спасение, которое начинается на земле, продолжается в вечности и никогда не завершается. Да? Что Он ведет нас к этому небесному Иерусалиму. И даже если мы падаем, ошибаемся, замедляемся, не видим результата, это вообще не значит, что Бог бросил это дело, начатое в нас. И как, знаешь, вот, мы всегда ожидаем хороших каких-то свершений с Богом, но они могут быть разными. И это не значит, что Бог нас оставляет.
3: Да, или это какое-то поражение. Нет. Это точно то, что нужно для нашего сердца. Бог-то хочет преобразовывать нас в свой образ. И это Его цель. И это должно стать нашей целью. И когда откроются новые возможности для служения, вот, может быть, как раз они могут в трудных обстоятельствах открыться, в жизненных ситуациях, то мы должны реально среагировать и помнить, что я не должна огорчаться от каких-то поколебаний вот в мире, которые происходят вокруг меня, а наоборот подумать, а что я в этот период могу сделать для славы Божией, своим родным, близким и в церкви. Значит, по-новому как-то, может быть, начать думать, включиться, служить, потому что жизнь идет, мы видим мир очень переменчив, значит, мы должны быть готовыми быть переменчивыми в лучшую сторону, вот вместе с Богом. Реагировать правильно, как нужно в свое время. Поэтому нам нужно бодрствовать, как в Библии написано, да? Тогда мы сможем правильно среагировать в новых, в наших вызовах.
2: Да, а о том, как укреплять свою веру ежедневно, какие-то практические советы мы дадим буквально через несколько минут. А сейчас послушаем музыку и также услышим размышления от Владислава Трескина на этот стих, на Филиппийцам 1:6.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. У моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово, но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу. Смотрите вперед с надеждой на Бога. И на сегодняшний день смотрите с доверием Богу. Проживайте с миром Божиим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио.

0: Настройся на хороший день.
1: А мы с вами точно настроились на замечательный день и на замечательный новый сезон жизни.
2: Вообще, настрой с Божьим текстом, с Божьими словами, с любовью, поддержкой друзей, родных и близких. Я думаю, мы обязательно вступим в новый сезон, полная надежды, что это будет сильно хорошо, несмотря на то, что может произойти. Вот с Божьей помощью это будет как нужно, все равно с поддержкой, потому что Бог никогда не оставит каждого из нас.
1: Да, и вот как прекрасно нам пастор Владислав Трескин тоже прокомментировал стих сегодняшнего дня. Мы верим в то, что начавший в нас доброе дело будет его совершать. И это вера, которая поддерживает нас в любых совершенно обстоятельствах и поворотах нашей жизни, в новых вызовах, новых сезонах, как их называют сейчас.

0: сейчас, или просто новых этапах. Новое развитие продолжается, и это здорово, что мы идем вместе. Но что делать, если мы не видим этого движения, да, вот когда что-то пробуксовывает? Как нам идти дальше? Мы обещали с Инной, что обязательно дадим какие-то практические советы, практические рекомендации, что же делать, как доверять Богу ежедневно и чем мы сами руководствуемся, да?
1: Да, ну, я думаю, можно даже начать с того, что где мы черпаем свои силы, чем мы питаемся ежедневно. С простого, да, мы всегда встаем, у кого-то есть привычка выпить вкусный, может быть, кофе, у кого-то есть привычка уже с возрастом стаканчик с отрубями перед тем, как кушать.
0: Тоже полезная вещь.
1: Тоже нужно, да. Поэтому выбираем мы, как бы, да, что нас взбодрит, что нам, может быть, на пользу пойдет. Поэтому пусть нашим ежедневным выбором уже с утра станет вот эта благодарность, поклонение и хвала Богу, да. Мы часто себе это напоминаем. Пусть день начнется с хвалы, с поклонения, с благодарности. Тогда мало, очень мало может быть остаться места для каких-то сомнений каких-то, да? Потому что пусть наши просьбы будут потом уже даже, может быть, дальше, в течение дня. Нам просто важно видеть, что Бог уже столько удивительного, любящего, прекрасного сделал в нашей жизни. Видеть.
0: Да, вот ты хорошо сказала о тех привычках, которые мы сами в себе можем взращивать, да, вот когда-то мы начинали день только с очень крепкого кофе, а в какой-то период мы поняли, что гораздо полезнее для нашего организма, если мы начинаем день вот с отрубей, например, да, с кефирчика или там с йогурта.
1: Что это будет там, да.
0: Мы можем вырабатывать эти привычки новые. И здорово, что вера, она укрепляется в ежедневном таком вот выборе. И когда приходит момент испытания, этот как раз срабатывает уже багаж.
1: Точно, да.
0: Накопленный. Иногда вот у меня такое, кстати, бывает. Ты утром читаешь стих, какое-то размышление для себя записываешь, а потом в течение дня вдруг приходится этот стих даже проживать. И получается, что я именно сегодня прочитала вот о том, что будьте там долготерпеливы. И вот у меня как раз прилетело именно повод для долготерпения.
1: Это вообще классно, когда это начинает просто в жизни правда работать. Как написано, что Слово Божье, но оно живо, оно реально, потому что Бог живой, и Он начинает говорить с нами. Мы, кстати, тоже, у меня есть пример, когда были в отпуске, поехали в воскресенье в церковь в Ковчег, в Краснодаре, в городе, и встретили, значит, там много москвичей, там свадьбы, люди же, молодежи, они там знакомятся, ездят туда-сюда, значит, сестру из Краснодарской церкви забрал брат из церкви РБЦ в Москве, их объявляют. И мне говорят, вот этот парень написал эту песню «Миллионы миллионов сердец». Все. Значит, через неделю мы уже в станице Гастагаевская, около Анапы, там большая церковь, родители Олега там. Мы, значит, идем туда в церковь. Выходит вся молодежь, что мы просто как три на моих церкви в Красногорске. Молодежь вышла на сцену спеть песню «Миллионы». Поют они эту песню. «Миллионов сердец поместилось в сердце». Потом приходят родители с вечернего собрания и говорят, а проповедовал, значит, отец вот этого мальчика, кто написал вот эту песню «Миллионы сердец».
0: Слушай, вот как иногда бывает,
1: я не знаю,
0: да, одно за другим.
1: Да, да.
0: Сказано, да, два раза сказал Господь, три раза я услышал. Это значит миллионы сердец.
1: Да, то есть в Божье сердце мы все помещаемся. Мы все там у Него, и у нас сильно любит вообще. Это, в общем, нас преследовало.
0: Здорово.
1: Класс.
0: Классная история. Вообще, когда мы оглядываемся на пройденный путь, вот почему так важно подводить какие-то итоги? Или промежуточные даже итоги важно провести? Потому что, когда мы смотрим назад, мы видим, сколько Господь явил милости или верности, как Он отвечал на вопросы, которые у нас возникали. И если посмотреть, как Господь довел нас до сего места, мы увидим не просто какие-то совпадения, а Божью руку. И вот это как раз поможет нам и дальше верить, надеяться, уповать на Бога и знать, что новая надежда, она не постыжает, да, она будет продолжением того, что было раньше. Так что вот такой тоже практический лайфхак. Подведите итоги сегодня. Что было до сего момента? Как Господь был верен и как Господь ответил на то, что было у вас новым? Может быть, полгода назад для вас что-то было новым, и вот как оно сложилось. Например, я могу точно совершенно сказать, как я вижу Божью руку, Божью милость и верность в том, как живет свободное радио. Потому что каждый новый сезон у нас новые сложные вопросы встают перед нами, как сделать то или это. И Господь проводит и закрывает все нужды, и это благодаря людям. Вот здорово, что люди – это руки Божьи на земле.
1: Вообще, и ты видишь, правда, эти чудеса, когда, да? Казалось бы, снова, может быть, где финансы на дальнейшую жизнь служения радио, и Бог снова посылает этих людей, которые участвуют в Божьем деле.
0: Да, у кого-то руки ослабевают, кто-то отходит назад, и вот тоже есть на то причины, но кто-то в этот момент как раз встает на это место и начинает нести то, что нужно нести. Именно потому так важно участие каждого. И, кстати, я хочу сказать, что, друзья, всех вас, кто слышит сейчас нас с Инной, мы призываем к сотрудничеству. Да? Станьте частью этого большого, доброго, хорошего дела. Слово Божие звучит до края земли на волнах свободного радио. И даже самое маленькое участие – это то море, которое мы вместе с вами составляем. Поэтому сайт у нас есть свободная.медиа. На нем есть кнопка «Поддержать». Так что зайдите, обязательно станьте частью свободного радио, и это будет здорово.
1: Да, общим служением вас и нас, даже несмотря ни на какие расстояния, есть возможность делать Божье дело вместе, просто разными способами. Это хорошая возможность служить. Угу. Ну что, тогда у нас есть еще, да, есть еще какие-то у нас лайфхаки, какие-то еще мысли, вот как нам идти с Богом вместе в новый период, да? Есть еще, вот мы с Катей обсуждали, да, это продолжать часто дело, которое ты уже делал, продолжать совершать его верно, продолжать это делать. Это здорово, что был ты верен в прошлом году и в позапрошлом, и, может быть, ты продолжаешь проповедовать, вести домашнюю группу, заниматься душпопечением или благовестием. И это такое благословение, продолжать делать это, да, и совершенствоваться в том, чтобы... Да, мы всегда, я думаю, продолжаем учиться любить и Бога больше, да, и людей больше, чтобы и служение наше стало лучше. Поэтому пусть Бог благословит вас в этом постоянстве никогда не унывать. Вот. А новые вот эти вдохи с Богом все равно всегда брать и с радостью совершать, потому что, зная это, самое благороднейшее, лучшее, что может быть на нашей земле, это труд вместе с Богом, да, и для Него.
0: Так что, да, продолжайте идти дальше не на основе своих ощущений каких-то, да, а на основе обещания, которое дает Бог по обетованию. И мы никогда не будем постыжены, если мы с Богом. Вот это самая замечательная новость, мне кажется, что доверие – это благословение для нас. Да, мы Богу отдаем то, что Ему и так принадлежит, а Он дает нам мир.
1: Да, так как вот сказано в одном из джинглов на Свободное радио, лучшее впереди. Мы имеем в виду даже не то, что лучшее впереди, что скоро у тебя появится там тот дом или та машина, там, о которой, может быть, ты мечтаешь в розовых мечтах, а лучшее впереди то, что жизнь с Богом в вечности у христианина, с Богом на небесах. Вот, вот это лучшее у нас впереди.
0: Да, так что не нужно бояться перемен, следует просто доверять тому, кто держит эти перемены и весь мир в своих руках. Так что оставайтесь, пожалуйста, на свободном радио, не оставляйте начатое, и, конечно же, с Богом у нас все получится. Хорошего вам уикенда.
1: Да, выходных. Всем хороших выходных, чудесного времени. Вот, пусть первые выходные осенние пройдут с улыбкой, не с огорчением. Всего хорошего и услышимся.
0: До новых встреч. Пока-пока.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Он молился за своего племянника. «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления». Книга Бытие, 19 глава, 29 стих. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Авраам, друг Божий, жил на возвышенности, а его племянник Лот поселился в Содоме. Бог сообщил Аврааму, что на этот развращенный город пойдет суд. Встревоженный тем, какая участь ожидает его племянника, Авраам воззвал к Богу, умоляя его пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На следующее утро Содом пылал. Бог не нашел там 10 праведных душ. А что с Лотом? Неужели молитва Авраама была напрасной? Нет, ибо его Бог — это Бог, который слышит молитвы. Он видел беспокойство Авраама в отношении того, кто был из его родства. Исполненный жалости, Бог вынудил Лота вместе с дочерьми покинуть Содом непосредственно перед разрушением города. Они нашли убежище на горе. Нам не сказано, виделся ли потом Авраам с Лотом, но он молился не напрасно. Бог пощадил Лота, потому что вспомнил об Аврааме. Благодаря дяде племянник был пощажен. Друзья, у нас есть близкие нам люди, члены наших семей, которые пребывают в миру. Молитесь о них Богу, зная, что на этот развращенный мир обрушится суд. Не переставайте этого делать, ибо Бог верен и слышит наши молитвы. Давайте будем просить Его о сострадании к тем, кто близок нам и кого мы любим.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: 4 сентября 1781 года группа испанских колонистов заложила первое поселение на том месте, где сегодня стоит город Лос-Анджелес. Свое поселение они назвали «Город Богоматери, Царицы Ангелов».
3: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles.
2: El pueblo de Los Ángeles. Когда в 1835 году город стал владением Мексики, название сократилось до Лос-Анджелес. В 1846 году Соединенные Штаты вступили в войну с Мексикой, и через два года Мексика была вынуждена отдать город в руки англоязычного населения. С тех пор Лос-Анджелес стал называться в соответствии с английским произношением – Лос-Анджелес. А в 1850 году, это случилось за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата, Лос-Анджелес получил статус города. В то время в нем проживало 1600 жителей. Лос-Анджелес расположен на побережье Тихого океана, у подножья гор Сан-Габриэль, на равнине с пальмовыми и апельсиновыми рощами. Эту равнину, разрезая город, пересекает с запада на восток хребет Санта-Моника. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Здесь проживает свыше 15 миллионов человек.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1987 года «Отходная молитва». Режиссер Майк Ходжес. В главной роли Микки Рурк. Мощная драма о раскаявшемся террористе. Один из лучших фильмов на тему покаяния. Боевик Ирландской республиканской армии решает порвать с прошлым и в конце своей жизни принимает Христа. У Бога всегда есть прощение для кающегося грешника. Режиссер подчеркнул это символической сценой, в которой главный герой, сорвавшись в полете, в попытке спастись, повисает на распятии Христа. Фильм снят по одноименной книге Джека Хиггинса. Возрастная категория 18+. Фильм «Отходная молитва».
1: Свободное радио. Свободное радио рядом.

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Со страхом и трепетом созидайте свое спасение, ведь это сам Бог действует в вас, направляя вашу волю и поступки для своих благих целей. Делайте все без брюзжания и пререканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъяна среди рода бесчестного и развращенного. Так сияете среди них, словно звезды во вселенной. Несите весть о жизни. И тогда, в день Христа, я похвалюсь вами. Не напрасно пробежал я свой забег, не напрасно изнурил себя трудами. Но даже если кровь моя прольется, как возлияние, дополнив жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера, я и тогда буду рад, я буду радоваться вместе с вами. Радуйтесь и вы, радуйтесь вместе со мной».
2: Новая музыка на свободном радио.

Никакая греховность не мешает людям приходить ко Христу так, как может помешать им их собственная праведность. Чарльз Спержен.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Знание Божьей воли. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его». Книга Деяния, 22 глава, 14 стих. В Иерусалиме Павел сказал иудеям о его обращении на пути в Дамаск, как он временно ослеп из-за ослепительного света и как он вновь обрел зрение, когда Анания пришел и возложил руки на него. Анания затем сказал Павлу, что Бог избрал его, чтобы он познал Божью волю. Это верно и для нас с вами. Из-за того, что Он любит вас, Бог избрал вас, чтобы вы узнали Его волю. Знаете ли вы, какое намерение и какой план у Бога есть для вас? Это должно иметь для вас значение, потому что все, что вы делаете из того, что не входит в Божью волю, исчезнет. Знаете ли вы, какова Божья воля для вашей жизни? Мы можем быть так увлечены тем, что просто проживаем день за днем, что мы не принимаем во внимание вечность. Но у вас лишь одна жизнь, и она скоро пройдет. И только то, что вы делаете для Христа, будет длиться в вечности. Как вы можете узнать Божью волю конкретно для вашей жизни? Вы обнаружите Божий конкретный план лично для вашей жизни, если не сообразуетесь с веком сим, но преобразуетесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Когда вы предоставляете ваше тело Богу как инструмент, который желает быть задействованным для Его дела, когда вы хотите исполнения Божьих планов для вашей жизни больше, чем своих собственных планов, тогда ваша жизнь станет проявлением Божьей воли. Отец, спасибо за то, что Ты избрал нас, чтобы мы провели вечность с Тобой. Помоги нам смотреть на наши жизни в перспективе вечности и всегда искать исполнение Твоей воли. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Сердце, оно ведь не такое, каким его показывают в мультфильмах, например. И даже не такое, каким его рисуют в «Атласе анатомии». Сердце имеет форму дома, потому что в сердце всегда кто-то живет. А кто живет в вашем?
1: «Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «Свободное.медиа».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем». 8.17. «Я не буду сходить с ума от того, что не могу постичь чудо зарождения новой жизни, миллиарды световых лет Вселенной или любой другой загадки творения. Все это и многое другое я просто восхищенно принимаю. Когда я думаю о том, что нет даже двух одинаковых снежинок, то благоговейно застываю, не особо пытаясь своим убогим умишком объять необъятное. Я осознаю, что не в состоянии справиться с цифрами, масштабами, объемами, величинами, устройствами, разнообразием и прочим величием, окружающим меня. Слова сразу куда-то деваются. Они все равно не способны ничего передать. И в итоге все, что я могу воспроизвести, это, извините, восторженный визг, все. Хотя нет, не все. Еще от переполняющих эмоций хочется начать кого-то тормошить и трясти, потому что это восхищение надо куда-то срочно передать, а иначе есть риск, что разорвет. Как мне нравится, что Бог именно такой необъятный. Я в восторге от его потенциала в сфере творения. Чем больше он надо мной возвышается, тем легче мне преклониться перед ним. Но здесь, в 8 главе и в последующей, освещается тема его нравственной непостижимости. Отпечатки ее на всем, что происходит под солнцем, в том числе и на мне. И убийственное несовершенство мира, и убожество моего нравственного состояния уходят корнями своими в Божий замысел, рожденный вечность назад. Его непостижимость бьет меня больнее всего глазами его созданий. Она в отрешенном взгляде ребенка-аутиста, в ожидающем сироты, в угасающем облепленного мухами африканского малыша, в безразличном грязного бомжа, в обезумевшем родителей под дверью реанимации. Эти глаза преследуют меня и подкарауливают везде, даже если это просто неожиданное душераздирающее фото бледного младенца, нуждающегося в сумасшедших деньгах на лечение. Я реагирую на них, как большинство, на попрошайку, ускорив шаг и отводя глаза. Убегаю прочь мыслями, стараясь тут же отвлечься. Чужая боль – тяжелая ноша. Но периодически мне надоедает моя трусость, и я намеренно позволяю таким глазам пронзить меня в самое сердце. Тогда я столбенею и обмякаю. Парализованный и потерянный в духовном бессилии, я унываю. И вся вера моя начинает трещать под натиском вопросов, ответы на которые находятся по ту сторону бытия. «Милосердный Бог, это же ребенок!» В такие моменты я погружаюсь в мрачные и ледяные воды сомнений, теряя весь восторг, описанный выше. Тогда даже самый ясный день опускается во тьму страха и недоверия. Передо мной предстает Господь, которого я не хочу знать. Нет, только не такого. Я чувствую себя ошпаренным псом, забившимся в угол конуры, зализывающим ожоги и глухо рычащим на своего хозяина. Когда я начинаю измерять его дела своей линейкой справедливости, то на выходе у меня неизменно не очень справедливый Бог. Вот почему я инстинктивно бегу от таких мыслей. Но на самом деле я бегу от такого Бога. И он не прячет от меня эту сторону своей природы. Напротив, он как бы вынуждает снова и снова соприкасаться с его непостижимостью, чтобы правильно на нее реагировать. Бежать – не выход, унывать – тоже. Должна быть золотая середина. Поэтому он приглашает меня научиться плавать в этих водах сомнений, в его доброте, справедливости, мудрости, заранее предупреждая, что всех ответов я не получу.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Псих дня.
1: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Выбирай лучшее.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. У моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово, но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что Ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять Тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу. Смотрите вперед с надеждой на Бога. И на сегодняшний день смотрите с доверием Богу. Проживайте с миром Божиим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.

0: you alone.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Время подумать.
1: В апреле 68 года прошлого столетия вышла в свет книга Роберта Розенталя и Леоноры Якобсон «Пигмалион в школьном классе». Розенталь и Якобсон провели исследования в начальной школе, расположенной в одном из рабочих районов Сан-Франциско. В качестве испытуемых были отобраны по три учителя с каждой из шести параллелей. Эксперимент состоял в следующем. В начале учебного года было проведено тестирование учащихся с целью определения их IQ. Результаты были доведены до сведения учителей. Им объяснили, что тесты предназначены для выявления тех учащихся, у которых в течение предстоящего учебного года должен наблюдаться скачок интеллектуального развития. Специфика эксперимента состояла в том, что педагогам сообщались фиктивные результаты. В каждом из 18 классов было произвольно отобрано по несколько школьников, которым предстояло играть роль потенциальных сверхинтеллектуальных звезд. Учителей поставили в известность, что эти дети, по данным тестирования, должны вскоре проявить незаурядный познавательный прогресс. Учителя удивились, но спорить не стали. В конце учебного года удивились и учителя, и экспериментаторы. Как показало измерение IQ, у этих детей по сравнению с одноклассниками интеллектуальные возможности в среднем по-настоящему существенно повысились. Причем речь не об академической успеваемости, а об IQ, показателе достаточно объективном. Как утверждали Розенталь и Якобсон, им удалось продемонстрировать, как влияют ожидания учителей на познавательный прогресс учеников. Не все ученики повысили свою успеваемость, но большинство из них действительно стали получать

0: преподаватели поощряли едва уловимыми способами. Чаще им улыбались, более одобрительно реагировали на их ответы. И в свою очередь дети раскрывались, показывали чудеса учебы. С большим удовольствием ходили в школу и работали старательней. Впоследствии эксперимент был опробован в разных школах и странах мира. И в большинстве случаев он давал положительный результат и подтверждался. Получается, что если учитель к вашему ребенку настроен положительно, ребенок, можно сказать, обречен на успех. Но если вдруг настроен не так, увы, придется постараться.
1: Вы подумали? А мы сказали.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: ну в чем дело? Три дня не могу до тебя дозвониться, и тут вдруг таинственная смс-ка от тебя. Максим, встреть меня после занятий. Нужно срочно поговорить.
1: Мне правда нужно срочно поговорить.
0: Ты что, даже не поцелуешь меня?
1: Боюсь, ты не захочешь целоваться после того, как услышишь то, что я хочу сказать тебе.
0: Надеюсь, Юль, ты не решила порвать со мной?
1: Нет.
0: Неужели все-таки решила поехать учиться?
1: Максим, я беременна.
0: Что?
1: У нас будет ребенок.
0: Ты разыгрываешь меня, да?
1: Если бы.
0: Ну как же... Мы же всегда...
1: Не знаю, Максим, все, что мне известно, я беременна, это точно. Я вчера на УЗИ была.
0: Ёлки-палки.
1: Максим, я не знаю, что делать дальше.
0: Дальше? А что дальше? Сходим в центр планирования и...
1: И что? Ты предлагаешь мне сделать аборт?
0: Ты же не собираешься рожать, насколько я понимаю.
1: А может быть и собираюсь.
0: Да ты что, серьезно, слушай, брось ты это, пойдем. У меня там врач знакомый, пара часов и совсем будет покончено.
1: С чем будет покончено за пару часов?
0: Ну что ты как маленькая?
1: Внутри меня жизнь, Максим, человеческая жизнь.
0: Да какая жизнь, Юля, это еще не человек.
1: С чего ты так решил? Даже если ему только несколько часов, в него уже заложены и цвет волос, и форма носа, и характер, и таланты.
0: Юля, да ты подумай, зачем миру нужен еще один нежеланный ребенок?
1: Максим, это распространенный клише сторонников абортов. А знаешь ли ты, что тысячи бездетных семей хотели бы усыновить ребенка?
0: Юль, ты же испортишь себе жизнь, подумай хорошо. А университет?
1: Максим, разве мои планы важнее, чем человеческая жизнь? Врач вчера показал мне. Представляешь, я видела маленькие ручки и ножки. Представляешь, у него уже сердце бьется.
0: Ну, не знаю. Если бы я был на твоем месте, я бы...
1: Быстро все уладил? Да. Но это еще одно клише сторонников аборта. Но не все так просто, как кажется, Максим. Знаешь ли ты, что некоторые дети выживают операцию и рождаются на свет искалеченными, а некоторые женщины на всю жизнь остаются бесплодными?
0: Нет, я не знал об этом.
1: Не мудрено. Если бы сторонники абортов не скрывали того, что происходит при аборте, никто бы не стал его делать.
0: Но все равно, Юль, ты же молода, ты не готова стать матерью.
1: Максим, ну как ты не понимаешь? Это же человеческая жизнь. В одном из псалмов Господь сказал: «Я знал тебя, когда ты был еще в материнской утробе».
0: Ну, тогда я и не знаю, что сказать.
1: Максим, я в журнале прочитала, что решение об аборте – это жизненно важное решение. Наше с тобой решение, понимаешь? Ты, наверное, скажешь: «Выбирай. Или я, или ребенок». Да?
0: Юль, ты знаешь, у нас были другие планы. Ты подумай хорошенько.
1: Что тут думать? Я не смогу жить с осознанием того, что я убила себе человеческую жизнь.
0: Ну, если ты так хочешь...
1: Максим, да дело не в том, что я хочу этого или нет. Да ладно, я предполагала, что ты так поступишь. Единственное, что меня утешает, это статистика, которую я в журнале прочитала.
0: Какая еще статистика?
1: Там написано: мужчина, который бросает свою женщину в то время, когда ей нужно принять жизненно важное решение, скорее всего, окажется неверным в браке.
0: Послушай, ты... Да кем ты себя возомнила, а? Да что толку говорить с тобой? Уперла свое и слушать ничего не хочешь. Все, я пошел, опаздываю. Будь счастлива.
1: Будем.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Страх перед Господом – начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление.

0: фильме «Не смотрите наверх» главные герои, ученые-астрономы, узнают о приближении огромного метеорита к Земле. Но несмотря на все их попытки убедить правительство и общество, что это смертельно опасно и метеорит необходимо сбить, власти принимают решение использовать его для обогащения и в итоге губят планету. Для своей цели они даже придумывают лозунг «Не смотрите наверх». В финале, несмотря на понимание скорой гибели, герои разделяют застолье в День Благодарения. Приняв, что этот мир обречен, они все-таки решаются посмотреть наверх. Примиряются супруги, приходит покой и благодарность, герои обращаются к Богу в молитве. Мир всегда будет убеждать нас смотреть под ноги в поисках комфортной позиции, удобства и личной безопасности. Но истина в том, что, несмотря на это, нам нужно приложить усилия и взглянуть наверх, увидев небо и Бога.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Евангелие от Матфея.
1: А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
2: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
1: Иисус сказал ему:
3: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
1: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
3: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
1: Говорят ему:
4: «Давидов».
1: Говорит им:
3: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
1: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.

0: Классики о вере.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Библия всемирна.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей Тамбов.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что с детства на нем много рассказывали. И можно по большой части, наверное,

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Как убедиться, что Бог есть? Слушай, то с одной стороны никак. Подумай, ведь если бы Бог убедил тебя или меня в том, что Он есть, то это было бы насилием. Но Бог не насилует никого своим существованием. Что я имею в виду? Ну, представь, что от Бога не отвертеться. Вот Он есть, и все тут. Как бы ты себя чувствовал? Вот тебя прижали к стенке, загнали в угол. Теперь просто необходимо верить, хочешь ты или не хочешь. Необходимо любить, необходимо слушаться. Но Бог так любит тебя, что не лезет тебе на глаза. Он как истинный джентльмен предпочитает остаться инкогнито. За тобой и за мной оставили выбор. Можешь верить, можешь не верить. Понимаешь, выбор — это и есть любовь. С другой стороны, Бог повсюду. Я встречаюсь с Ним, когда дружу, еду в отпуск, вкусно кушаю, играю в футбол. Да даже сейчас, когда отвечаю на твой классный вопрос.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: 4 сентября 1781 года группа испанских колонистов заложила первое поселение на том месте, где сегодня стоит город Лос-Анджелес. Свое поселение они назвали «Город Богоматери, Царицы Ангелов».
3: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles.
2: El pueblo de Los Ángeles. Когда в 1835 году город стал владением Мексики, название сократилось до Лос-Анджелес. В 1846 году Соединенные Штаты вступили в войну с Мексикой, и через два года Мексика была вынуждена отдать город в руки англоязычного населения. С тех пор Лос-Анджелес стал называться в соответствии с английским произношением – Лос-Анджелес. А в 1850 году это случилось за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата – Лос-Анджелес получил статус города. В то время в нем проживало 1600 жителей. Лос-Анджелес расположен на побережье Тихого океана, у подножья гор Сан-Габриэль, на равнине с пальмовыми и апельсиновыми рощами. Эту равнину, разрезая город, пересекает с запада на восток хребет Санта-Моника. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Здесь проживает свыше 15 миллионов человек.
1: След в истории.

0: Молитвой святых отец с любовью взирал на хмурый мир через них.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
3: «Мне, самому ничтожному из всего народа Божьего, был дан этот дар — возвестить язычникам радостную весть о непостижимом богатстве Христа, а также просветить всех, показав, какой божественный замысел спасения заключен в этой тайне, от века сокрытой Богом, Творцом всего, чтобы только теперь всем началам и властям на небесах через Церковь стала ведома мудрость Бога во всем ее многообразии. Бог воплотил свой извечный замысел во Христе Иисусе, нашем Господе. В единении с Ним через веру в Него мы смело и уверенно приближаемся к Богу».
4: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье –

Всем привет! Оказывается, что французский язык имеет целых 17 разных слов для капитуляции. Ну что ж, красиво принимать поражение тоже нужно уметь. А вы умеете проигрывать и вовремя отступать? Для этого нужна мудрость, внутренний покой и уверенность. Все это, кстати, можно и нужно искать у Бога. А «Свободное радио» старается давать верные ориентиры –

0: Факты.
1: Хлеб – это самый упоминаемый продукт Библии. На страницах Священного Писания хлеб упоминается 167 раз. В книге Бытия мы встречаем 56 упоминаний о хлебе, в Псалтире – 23 раза, а в Евангелиях – 88 раз.

История христианских гимнов. «Но я знаю, в кого я верю». Слова этого гимна написал американец Дэниел Уайтл в 1883 году. Он был известным евангелистом, проповедником и поэтом. Вот что он писал о себе. «Когда началась гражданская война, я оставил свой дом в Новой Англии и отправился в Вирджинию, где был направлен служить в чине лейтенанта. Моя мать, будучи искренней христианкой, положила Новый Завет в карман моего вещмешка. Мы прошли через много боев, я был ранен, и мою руку ампутировали по самый локоть. В период выздоровления у меня появилось желание что-нибудь почитать, и я нашел маленькое Евангелие, вложенное в вещмешок матерью. Я читал книгу за книгой – Матфея, Марка, Луку и так до Откровения. Каждая деталь мне была интересна, и, к моему удивлению, я обнаружил, что понимаю прочитанное так, как никогда раньше не понимал. Находясь в таком положении, я однажды в полночь был разбужен дневальным, который сказал: «Там, в другом конце палаты, паренек умирает. Он настойчиво умоляет меня помолиться за него или найти того, кто может это сделать». Я поднялся с моей койки и пошел за дневальным в дальний угол палаты. Я стоял и слушал мольбу умирающего. В этот момент Бог через Святого Духа сказал мне: «Ты уже знаешь путь спасения. Поди на колени, призови Христа и молись за умирающего». Я опустился на колени и, держа руку парня своей уцелевшей рукой, в нескольких словах исповедал свои грехи и попросил Бога ради Христа простить меня. Когда я встал с коленей, он уже был мертв. Мне ничего не остается, как верить, что этот паренек был Божьим орудием, чтобы обратить меня к Христу. Когда-нибудь я надеюсь его встретить на небесах». Много лет прошло с той необычной ночи. Майор Уайтл также усердно продолжал исследовать Писание, только теперь уже молясь и осознавая, что он Божье дитя. У него появилась одна особенность. Во время тихого времяпрепровождения с Евангелием Уайтл начинал сочинять стихи, к которым его друг Джеймс Гренахан впоследствии писал музыку. Вот так и родился гимн «Но я знаю, в кого я верю».

0: История христианских гимнов.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с собой и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений, и поручил нам нести весть о примирении. Следовательно, мы — полномочные представители Христа, и в нашем лице сам Бог обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа: примиритесь с Богом. Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении со Христом божественной праведностью».

0: who at one point wasn't viewed as an equal. His own chosen people, royal priesthood.
1: Стих дня.
2: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
1: Живи с радостью.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. Моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово. Но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал у нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что Ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять Тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу, смотрите вперед с надеждой на Бога и на сегодняшний день смотрите с доверием Богу, проживайте с миром Божиим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него».
0: Свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: одном селении жил благочестивый земледелец, уважаемый во всей округе. Так случилось, что его соседом был человек в прошлом богатый, но прокутивший все свое имение и почти опустившийся. Земледелец не раз пытался вернуть его на путь истинный, но никакие красноречивые слова и убедительные доводы не помогали. Тогда земледелец махнул на него рукой и даже в глубине души стал гнушаться таким недостойным соседством, хотя он очень стыдился и всячески подавлял в себе это чувство. Однажды, после долгого, полного трудов дня, земледелец уединился в своей комнате для вечерней молитвы. Он уже встал на колени и приготовился благодарить Бога за посланные силы, здоровье и благоприятную для урожая погоду, как вдруг в его дверь постучали. С плохо скрываемым неудовольствием земледелец поднялся и пошел открывать. Раздражение его усилилось, когда он увидел на пороге грязного бродягу.
1: «Что тебе здесь нужно?»
2: «Я от многих слышал о твоей добродетели. Будь милостив и ко мне. Пусти к себе на ночлег. Прошу тебя».
1: «Как бы не так. Я его пущу, а он еще и что-то доброго ночью убьет меня. Ведь какие только разбойники нынче не попадаются. Прости меня, добрый человек, но боюсь, я не смогу принять тебя. Моей жене что-то не здоровится. Спроси у кого-нибудь еще».
2: «Ну, прости, что побеспокоил тебя. Желаю твоей жене скорейшего выздоровления».
0: Земледелец запер дверь и вернулся к себе в комнату. Он начал молиться, но никакие слова не шли ему на ум. Его душу точило чувство вины за свое малодушие, помешавшее ему исполнить заповедь. Так он простоял в молчании некоторое время, пока снова не услышал стук. Когда же на пороге он обнаружил прежнего бродягу, раздражение его вернулось.
1: «Чем обязан на этот раз?»
2: «Я хотел только спросить, нельзя ли мне переночевать, ну, хотя бы в твоем хлеву, добрый человек?»
1: «Вдруг он вознамерится ограбить меня и уйдет мою скотину, и поминай, как звали. Я бы с радостью позволил тебе остаться там на ночь. Да боюсь, тебе будет неудобно, сыро и холодно».
2: «Ну что ж, прости великодушно».
0: Земледелец вернулся в дом подавленным. У него не осталось никаких сомнений, что этот бродяга вор и разбойник. Злоба и страх терзали душу земледельца, и у него пропало всякое желание молиться. С жадностью выпил он воду из кувшина и уже стал успокаиваться, как снова раздался стук. Спрятав за пазухой хлебный нож, он прошел к двери и медленно открыл. И, как он и ожидал, на пороге стоял все тот же бродяга.
2: «Это я опять. Прошу прости меня. Я обещаю, что больше не потревожу тебя. Только прошу тебя, дай мне что-нибудь поесть».
1: «Подумай только, сам еще молод и здоров. Чем шататься без дела и грабить честных людей, лучше бы работал в поле. Я вот тружусь от зари до зари, и не для того, чтобы кормить всяких проходимцев».
3: «Ну что с тобой поделаешь? Ладно, ты стой здесь, а я вынесу».
0: Предусмотрительно закрыв дверь на засов, земледелец спешно отыскал почерствевшую лепешку и налил воды в старый треснувший кувшин.
1: «Будет с него. На вот, возьми. Больше нет ничего».
2: «Спасибо, добрый человек».
0: Земледелец снова закрыл дверь на засов и вернулся в свою комнату. Поначалу он настороженно прислушивался к каждому шороху. Наконец, оправившись от страха, он стал неистово молиться, чтобы Бог сохранил его самого и его дом от всяческих нечестивцев. А бродяга направился к дому его соседа и попросился на ночлег.
4: «Да и меня скоро может ждать такая же участь. А пока есть крыша над головой. Почему бы не принять этого несчастного? Не пропадать же ему в такую темень от холода и голода. А коли у этого человека что недоброе на уме, так мне терять нечего».
0: Так рассудил сосед земледельца и пустил бродягу в свой дом. Он разделил с нищим свой нехитрый ужин, и почти всю ночь они провели в тихой беседе. Наутро земледелец, как всегда, отправился в поле, а его сосед вышел на дорогу проводить своего ночного гостя. Увидев своего соседа на ногах в такую рань, да к тому же трезвым, земледелец изрядно удивился. Но когда он заметил его спутника, то просто застыл в изумлении. Он почему-то сразу же и безо всяких слов узнал в нем того, кому молился всю свою жизнь. Опомнившись, земледелец подбежал к спутнику своего соседа и пал на колени.
1: «Господи, почему?
3: Почему ты пришел к нему, к этому жалкому убогому пьянице, который никогда не чтил тебя? Почему ты не пришел ко мне? Ведь я так горячо тебе молился и столько трудился на твоей жатве.
2: Но вчера я приходил к тебе первому и трижды стучался в твою дверь, но ты не пустил меня. Тогда мне пришлось идти к нему, и он приютил меня.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Сетование лучше смеха, потому что оно согласуется с неизбежностью смерти и последующим за ней судом Божиим. Делая сердце лучше, печаль готовит к смерти и тем самым к судному дню. Самое ужасное в смерти не то, что человек проходит через мучения, боль и порой длительную агонию умирания. Самое страшное в том, что смерть – это экспресс, доставляющий каждого на отчет перед всемогущим. Именно с физической смертью заканчиваются для человека всякая надежда на спасение и прощение грехов. 9.4. Земная жизнь, сколько отмерена Богом, вот то время благодати, в которое каждый должен сделать свой выбор. Быть с Христом или без, склониться перед Ним или горделиво стоять, смириться или бунтовать. Суд Божий, о котором Соломон упоминает в этой книге несколько раз, это самое страшное событие в истории Вселенной. Как не предусмотрителен тот, кто не готовится к этому часу, кто живет беспечно, смеясь, веселясь, намеренно отвлекая себя от устрашающих истин. Это роковая глупость. И поэтому сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. 7.4. Это не значит, что мудрый только и делает, что посещает похороны и поминки, обожает торчать на кладбище и скорбеть, избегая развлечений. Эту фразу «сердце мудрых в доме плача» лучше всего понимать так. Мудрый своим сердцем не бежит от реальности смертности. Он не против и веселых мероприятий, но они не владеют его сердцем. Оно во власти вечных ценностей, с которыми соприкасаешься в доме плача, а не на тусовках. Тональность его сердца соответствует тональности истинного положения.

вещей не противоречит, как у глупых, а соответствует. Он готовится к смерти, намеренно соприкасаясь с ней мыслями гораздо раньше, чем испытывает на себе ее стальную хватку. Он примеряет ее как одежду задолго до того, как его сердце остановится навсегда. Мудрый не гонит от себя мысли о ней, ибо они правильные, очищающие, отрезвляющие. Ему, в отличие от глупца, не страшно идти в дом плача.

Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся светская история. Британский физик, математик и механик Исаак Ньютон.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе».
2: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: Звякиным.
1: Сегодня многие страны мира ведут жесткую борьбу с коррупцией и взяточниками. Так, в Китае за взятку в 15 тысяч долларов взяточник может навсегда лишиться свободы. При этом у него заберут и все его имущество. А за взятку в 150 тысяч долларов взяточник может быть публично расстрелян. Причем не имеет значения, какую должность он занимал. Расплата неминуема. В Таиланде предусмотрена смертная казнь за коррупцию в особо крупном размере не только для граждан страны, но и для иностранцев. Иран славится частым исполнением смертных приговоров в отношении чиновников-взяточников. Повешения проводятся на площади у Дома правосудия в Тегеране, Мешхеде или Исфахане. Причем для закона в Иране важна не сумма, а сам факт получения взятки. Казнь за взятки полагается также и на Кубе. В Арабских Эмиратах коррупционерам отрубают руку, как за воровство. Ведь взятка, по сути, есть воровство. В России за взятку в особо крупном размере грозит штраф в 90 раз больше, чем сумма взятки, тюремный срок до 15 лет и запрет занимать госдолжность 10 лет. Но, судя по информации СМИ, это не очень помогает. Корыстный на свой дом навлекает беду. А кто взяток не берет, будет жить. Книга притчи Соломона, 15 глава, 27 стих.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Говорю вам истинную правду. Тот, кто верит, обрел вечную жизнь. Я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который исходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я — живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира.

0: Громова, привет!
1: Катька! Не пугала, слушай. Что у тебя стряслось?
0: Чего у меня стряслось? С чего это ты взяла?
1: С того, что ты меня по фамилии называешь. Только когда тебя разозлят, не на шутку. Что у тебя?
0: Ой, все, я не могу больше. Бросаю я свое служение. Ты как хочешь, Громова, а я все.
1: Вот тина. Ты же говорила, что это служение тебе очень нравится.
0: Нравится. Нравилось. До тех пор, пока оскорбления не посыпались на голову.
1: Так это же... Тебя что, не предупреждали?
0: Да предупреждали. Говорили, что не стоит особо от людей благодарности.

0: что сделали фарисеи, когда он исцелил человека в субботу? Воздали Господу славу за чудо?
1: Нет.
0: И тем не менее ты думаешь, что можешь быть последовательницей Христа и не принимать оскорбления, которые принимал он?
1: Эх, Громова, как всегда ты права.
0: Иисус ясно сказал: раб не больше господина своего. Если гнали меня, буду гнать и вас.
1: Так мне что же, даже на спасибо не надеяться?
0: А сколько из 10 исцеленных от проказа возвратились к Иисусу, чтобы поблагодарить его?
1: 1 вроде.
0: Делай выводы.
1: 1 из 10, да? Это лучше, чем совсем ничего. Спасибо за совет.
0: И тебе спасибо.
1: Мне-то за что? Тебе спасибо.
0: Ну ладно, мне спасибо.
2: Все равно сказала.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если тебе кажется, что пастор в чем-то не прав, обязательно обсуди это со всеми, кого знаешь в церкви. Только делать это надо самым заботливо встревоженным тоном и с очень серьезным лицом. Тут же вопрос истины и заблуждения, не иначе. И потом надо же что-то с этим делать, а то неутвержденные в вере же все это услышали. Обсуждение с друзьями решит эту проблему. Что может быть лучше, чем обсуждать действия другого человека у него за спиной?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Это «Свободное радио», и с вами Катя. Самое время вдохнуть полной грудью и двигаться дальше. Альберт Эйнштейн как-то сказал, что жизнь как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться. Так что идем вперед, жизнь продолжается, все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: 4 сентября 1781 года группа испанских колонистов заложила первое поселение на том месте, где сегодня стоит город Лос-Анджелес. Свое поселение они назвали «Город Богоматери, Царицы Ангелов».
3: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles.
2: El pueblo de Los Ángeles. Когда в 1835 году город стал владением Мексики, название сократилось до Лос-Анджелес. В 1846 году Соединенные Штаты вступили в войну с Мексикой, и через два года Мексика была вынуждена отдать город в руки англоязычного населения. С тех пор Лос-Анджелес стал называться в соответствии с английским произношением – Лос-Анджелес. А в 1850 году, это случилось за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата, Лос-Анджелес получил статус города. В то время в нем проживало 1600 жителей. Лос-Анджелес расположен на побережье Тихого океана, у подножья гор Сан-Габриэль, на равнине с пальмовыми и апельсиновыми рощами. Эту равнину, разрезая город, пересекает с запада на восток хребет Санта-Моника. Сегодня Лос-Анджелес – крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Здесь проживает свыше 15 миллионов человек.

0: время настало.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Какая разница между чувством вины и покаянием? Чувство вины может привести к покаянию. Но покаяние не сводится к чувству вины за одно прегрешение. Когда мы переживаем его, мы понимаем, что во многом поступаем не по совести и в одиночку не в силах это исправить. Мы пересматриваем свои взгляды и обращаемся к Богу. Само слово «покаяние» с древнегреческого переводится как «перемена мыслей». Такая перемена созидательна, она исцеляет душу. С ней проходят мучительные чувства вины, но само покаяние длится всю жизнь. Таков наш путь к Богу. Настоящее несчастье случается, если чувство вины не перерастает в покаяние. Вина разрушает нас и наши отношения с людьми и Богом.
2: Ты способен на большее. Свободное радио.
3: Они спокойно плывут в лодках, но я видел впереди

они привыкли обувать всех тех, у кого обуви нет. Они потратили море, но по трубам все ушло в никуда. Но мне

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Кто же это вам сказал, что трудно спастись? Стоит только захотеть и взяться за дело решительно, и спасение готово.
2: Наш сайт свободная.медиа.

совсем не важны ваши знания и таланты. Титаник создали профи, а ковчег дилетанты. И кем вы при жизни стали, ему не важно, поверьте. Главное лишь одно —

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Знание Божьей воли. Он же сказал мне: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его». Книга Деяния, 22 глава, 14 стих. В Иерусалиме Павел сказал иудеям о его обращении на пути в Дамаск, как он временно ослеп из-за ослепительного света и как он вновь обрел зрение, когда Анания пришел и возложил руки на него. Анания затем сказал Павлу, что Бог избрал его, чтобы он познал Божью волю. Это верно и для нас с вами. Из-за того, что Он любит вас, Бог избрал вас, чтобы вы узнали Его волю. Знаете ли вы, какое намерение и какой план у Бога есть для вас? Это должно иметь для вас значение, потому что все, что вы делаете из того, что не входит в Божью волю, исчезнет. Знаете ли вы, какова Божья воля для вашей жизни? Мы можем быть так увлечены тем, что просто проживаем день за днем, что мы не принимаем во внимание вечность. Но у вас лишь одна жизнь, и она скоро пройдет. И только то, что вы делаете для Христа, будет длиться в вечности. Как вы можете узнать Божью волю конкретно для вашей жизни? Вы обнаружите Божий конкретный план лично для вашей жизни, если не сообразуетесь с веком сим, но преобразуетесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Когда вы предоставляете ваше тело Богу как инструмент, который желает быть задействованным для Его дела, когда вы хотите исполнения Божьих планов для вашей жизни больше, чем своих собственных планов, тогда ваша жизнь станет проявлением Божьей воли. Отец, спасибо за то, что Ты избрал нас, чтобы мы провели вечность с Тобой. Помоги нам смотреть на наши жизни в перспективе вечности и всегда искать исполнение Твоей воли. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Может ли ребенок или подросток впасть в зависимость от оценок и похвалы? Типичная ситуация. Ребенок приносит рисунок, и мы с радостью произносим: «Какой же ты молодец!» Подросток хорошо сдает экзамен, и мы искренне кричим: «Я тобой горжусь!» Ну, вроде бы обычная ситуация, мы так делали всегда, мы верим, что так поддерживаем свое чадо, так мы оказываем поддержку. Но может ли быть здесь что-то не так? Ловушка, в которую попадают родители, и можно ли из нее выбраться? Объясню механизм. Когда мы хвалим, используя фразы типа «молодец», «я тобой горжусь», мозг ребенка-подростка постепенно подсаживается на дофамин. Ну, вы знаете, гормон удовольствия, получаемый от похвалы взрослого. Простыми словами, он начинает делать что-то, ну, например, учиться, читать книги, убираться в комнате, выигрывать соревнования, играть на скрипке, все что угодно. Не потому, что ему этого действительно хочется и есть внутренняя потребность, а потому что это, вы правильно догадываетесь, потому что это доставляет удовольствие мне, взрослому рядом, который своим одобрением повышает дофамин у ребенка или подростка. То есть становится более важно не учиться слышать себя, свои потребности, раскрывать свои таланты, развиваться, а радовать. Радовать значимого взрослого. Многие специалисты даже сравнивают этот процесс, не поверите, с наркотической зависимостью. К сожалению, часто использование похвалы потихонечку, незаметно убивает внутреннее любопытство и жажду познания мира, включая опыт ошибок и промахов в наших детях и подростках, и пытаются сосредоточить как наших детей, так и нас самих исключительно на результате. Отсюда сейчас такое множество пабликов, которые кричат об успехе успешном, о заработанном миллионе, о построенной успешной карьере. Современный мир, он настолько убыстрился, мы это знаем по себе, что сейчас важен именно результат, а не тот процесс, который предшествовал его достижению. Отсюда столько разочарования, потерянности, ощущения провала. Ведь желаемая эта идеальная картинка так сильно не соответствует тем жизненным процессам, которые мы имеем в реальности, правда? Да и, честно говоря, наше отношение к ребенку-подростку начинает сильно зависеть от его результатов. Получил хорошую оценку – я, взрослый, радуюсь. Проспал школу, не домыл посуду – я зол. И как будто наши отношения попадают в такую жесткую ловушку одобрения-неодобрения. Так что же делать? Что делать родителям, учителям, которые неизменно должны как-то оценивать результаты своих чад? Конечно, нам всем нужна адекватная обратная связь, ведь мы живем в социуме, с этим никто не спорит. Но важно, на что именно мы обращаем внимание и как выражаем наше одобрение и неодобрение. Ну, давайте посмотрим. Вместо «молодец», «отлично» или «ну и правильно, что тебе влепили двойку, тройку», что можно сделать? Ведь гораздо важнее обсудить с ребенком процесс и что он сам думает по поводу того, что получилось. Наши вопросы типа таких: «Ну, а чего бы ты сам хотел получить? Почему ты выбрал именно вот эти цвета на картине? Почему ты написал сочинение именно об этом герое? Что получилось, не получилось? Что бы ты сделал по-другому в следующий раз? С какими трудностями или новым опытом ты встретился в процессе? Что можно сделать вместе, чтобы получить желаемый результат? Короче, чем тебе помочь?» Важнее ведь не быстро оценить результат фразой «я тобой горжусь, молодец», а обсудить вместе с ребенком, подростком тот процесс, подчеркиваю, процесс, который к нему привел. Ваши и его чувства, вот что гораздо важнее. «Слушай, я так рад за тебя». Или «я тоже огорчен». «Ну, ничего, в следующий раз попробуем по-другому». Именно так можно закрепить жизненный опыт и помочь чаду. В чем? Первое. Быть более устойчивым. Как мы говорим, к ударам судьбы. Если ты получил не тот результат, который ожидал. Второе. Обращать внимание на внутренние процессы. То есть свои чувства, свои переживания, своего внутреннего человека. Третье. Снизить зависимость от чужого мнения в будущем. Вот это прям топовый навык для жизни, правда? Четвертое. Ставить свои собственные цели и получать свою внутреннюю мотивацию, не зависящую от чужого одобрения, неодобрения. Я понимаю, что мы воспитывались и живем в совсем другой парадигме, парадигме оценок, результатов, но будет хорошо, если мы хотя бы ляжем в новом для себя направлении. Кстати, такой подход и нам самим взрослым облегчит жизненный путь в любой сфере. Работа, карьера, саморазвитие, духовный рост, в конце концов, поможет выбраться из ловушки вины и вечного неудовольствия собою. Также вырваться вот из этих уз одобрения-неодобрения нашего начальства, друзей, родителей, пастора.

0: Отче наш небесный, да светится имя Твое, да придет царствие Твое.
1: Спасибо.
0: Кто это?
1: А к кому ты обращалась?
0: К кому? Это невозможно, я просто не понимаю, как ты так это...
1: Понятно, Катя, ты просто изо дня в день бездумно повторяешь заученную в детстве молитву.
0: Нет, ну почему заученную? Я...
1: Так, давай начнем сначала. Скажи, как ты понимаешь слова «да светится имя Твое»?
0: Ну, так и понимаю, да светится имя Твое.
1: Понятно. А что в твоем понимании «да приидет царствие Твое», «да будет воля Твоя»?
0: Царствие Твое, ну как, это значит, чтобы Твоя воля была на земле и в моей жизни.
1: Ну и каким образом ты можешь узнавать мою волю?
0: Ну изучая Твое слово.
1: Так. Кажется, мы наступили на больное место.
0: Мне всегда не хватает времени на это. Утром так поспать хочется, потому что днем весь день институт, потом тренировка, домашнее задание, так устаю, а потом еще уборка, вечером сериал. Что я мелю, Господи? Почему ты до сих пор со мной возишься?
1: Потому что люблю тебя. Ты мое дитя, мое уникальное творение. Я наделил тебя особыми дарованиями, чтобы ты могла исполнить свое предназначение. Но пойми, ты не сможешь сделать этого, если не будешь общаться со мной.
0: Господи, я знаю все это.
1: Давай-ка вернемся к нашей молитве. Как ты понимаешь, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим.
0: Ну, это значит, что я должна простить свою маму? Нет, боже, ни за что. После того, что она
1: а
0: мне
1: ты
0: сделала,
1: вспомни,
0: я...
1: сколько тебе было прощено? Сколько же можно держать зло на маму за один проступок?
0: Да, но...
1: Да, кстати, иди возьми трубку, тебя к телефону.
0: К какому телефону? Он не звонил? Не поняла.
1: Это твоя мама. Она тоже только что попробовала помолиться всерьез молитвой «Отче наш». Кажется, она хочет попросить у тебя прощения.
0: Алло? Мама? Ой, как хорошо, что ты позвонила мне. Мне нужно кое-что тебе сказать. Слушай...

Когда одному брату сказали, что он довольно-таки поправился за последнее время, тот не растерялся и ответил: «Не читали ли вы, что ничто худое не войдет в Царство Небесное?» Тот случай, когда воспринимать все буквально, очень даже мило. Здравствуйте, друзья! Чрезвычайно рада вас приветствовать на волнах свободного. И воспринимайте, пожалуйста, эти слова буквально. Всем хорошего дня! По плану все или не очень? Будьте уверены в том, что, включая кнопку свободного, вы непременно можете рассчитывать на то, что здесь вам как минимум рады. Меня зовут Наташа Романцова.

0: стих дня.
1: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: В ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. У моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово, но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что Ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять Тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу, смотрите вперед с надеждой на Бога и на сегодняшний день смотрите с доверием Богу, проживайте с миром Божиим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Это «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Когда мы можем быть точно уверены, что готовы для брака? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Нередко молодые люди задаются непростым вопросом, насколько их происхождение и история семьи подготовила к прочному супружескому союзу. Мой друг доктор Нил Уоррен утверждает, что наличие трех факторов из вашей семейной биографии значительно увеличивают шансы на создание прочной семьи. Первое. Ваши родители безмятежно счастливы. Если ваши родители провели столько счастливых лет вместе, то у вас есть достойный пример для подражания. Второй фактор. У вас было счастливое детство. Счастливое детство придает вам уверенность в себе, делает вас более гибким в отношении к другим людям. Третий фактор – теплые отношения с матерью. Это особенно важно как для мужчин, так и для женщин, так как оказывает огромное влияние на всю их последующую жизнь. Отсутствие одного из трех вышеперечисленных факторов вовсе не означает, что вы обречены на несчастную семейную жизнь. Просто вам предстоит преодолеть определенные преграды на пути к счастью, и вы должны знать, как это может отразиться на ваших отношениях с супругом или супругой. Мы все вносим много хорошего и плохого в нашу семейную жизнь. Просто надо быть готовым к кропотливой работе с целью создания прочного и счастливого союза. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. В 2018 году в ходе раскопок в Тель-Шило или Силоме, в месте, где находилась скиния и хранился Святой Ковчег в период между завоеванием обетованной земли и строительством храма в Иерусалиме, был обнаружен почти полностью сохранившийся глиняный гранат времен скинии. Найденный артефакт, вероятно, использовался для декора в скинии собрания. По своей форме и размеру он соответствует библейскому описанию гранатовых яблок, которые вешались на одежду священников. В Библии гранат является обычным украшением храмов. Об этом мы читаем в 3 и 4 книге царств. А небольшие украшения в виде граната свешивались по краям одежд священников. Об этом мы читаем в книге «Исход». Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Когда они ели, Иисус взял хлеб, произнес над ним молитву благодарения, разломил и дал им со словами: «Возьмите, это мое тело». Взяв чашу, он произнес молитву благодарения и подал им. И все пили из нее. Он сказал им: «Это моя кровь, которая проливается за множество жизней, кровь нового договора. Говорю вам, уже не пить мне вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить новое вино в Царстве Бога».

0: «Васенька, а ну-ка перестань вертеться и ешь кашу. Будешь так себя вести, бабушка не будет тебя любить».
1: «Так, это что ты за нюни тут развел? Ты же будущий мужчина! Прекрати реветь, вытри нос! Папин ты сын или всю жизнь будешь за мамину юбку прятаться?»
2: И запомните кое-что. То, что вы поступили в наш университет, еще не значит, что вы здесь надолго задержитесь. Учтите, вам придется доказывать свое право считаться студентом самого уважаемого вуза страны.
3: Забудьте о том, что было в университете. Только сейчас вы по-настоящему начнете овладевать профессией. И учтите, от вас самих зависит, насколько вы в этом преуспеете. Здесь никто не собирается с вами нянчиться. Вам придется ежедневным трудом доказывать свое право называться специалистом.
4: Замуж? За тебя? Да что ты мне можешь предложить? Жить в хрущевке с твоими предками и полоть по выходным ваши 6 суток за 101-м километром? Нет уж, спасибо, если бы хоть какая-то перспектива была. Но разве на твоем техническом образовании далеко уедешь?
5: А за что тебя любить? Я больше люблю маму. Она всегда мне покупает то, что я хочу.
6: Устали доказывать, что вы достойны любви и уважения? Иисусу Христу не нужны никакие доказательства. Он приглашает вас прийти к себе такими, какие вы есть. Он сам доказал свою любовь к вам тем, что отдал за вас жизнь.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Галилео Галилей. Первый из людей, кто увидел небо через телескоп. Галилей заявил о том, что Земля круглая, и предположил, что на Луне есть темные области, горы и кратеры. Внесший большой вклад в науку и по праву занимающий в ее истории почетное место, этот человек верил в то, что разум, способность чувствовать и говорить, даны нам Богом, и считал, что дары эти надлежит использовать наилучшим образом. Он отстаивал очевидность того, что все в природе существует благодаря божественному замыслу. Галилей говорил, что природа, без сомнения, есть вторая книга Бога, от которой мы не должны отказываться и которую мы обязаны читать, таким образом утверждая, что не может быть никаких противоречий между священными книгами и божественными творениями, потому что и те, и другие сотворены Богом.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: 53 глава, книга пророка Исаии. Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Книга Деяний, 8 глава, 34 и 35 стихи. Многие спрашивают, почему верующие, рассматривая те или иные персонажи и события Ветхого Завета, говорят, что речь идет об Иисусе Христе. Беседа евангелиста Филиппа с высокопоставленным чиновником эфиопского двора, из которой взят приведенный выше стих, является хорошим ответом на такие вопросы. Этот важный сановник приехал в Иерусалим для поклонения. Он достаточно знал о Боге, чтобы понять, он не сможет найти покоя для своей души в мире языческих богов. Бог устроил так, что он приобрел свиток книги пророка Исаии, ибо никто не возвещал о пришествии Спасителя и его искупительном деле более ясно, чем этот пророк. Возвращаясь домой, этот вельможа читал следующий стих. «Как овца веден он был на заклании, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и он не отверзает уст своих». И тут возник резонный вопрос. Если это не могло относиться к Исаии, то должно было относиться к кому-то другому. Но к кому? Ему смог помочь Филипп. Этим другим был Иисус. И проповедь Филиппа на основании этого стиха была настолько эффективной, что эфиоп обрел веру в его же присутствии. С тех пор многие приняли Иисуса как своего Спасителя в результате того, что читали эту, 53 главу из пророка Исаии.
2: Будь частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт – свободное.медиа. Trouble to my left and right.

Зинаида Миркина. Бог кричал. В воздухе плыли звуки страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел, ветрам открытый, в мир точно в судный зал, чтобы сказать Богу: «Ты инквизитор!» Не слыша, что Бог кричал. Он выл с искаженным от боли ликом, в муке смертельной сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, явный, как вал, как гром, вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь оборет, вызволит из огня душу мою, или, взвыв от боли, он отсечет меня.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей Костогрыз, Пензенская область.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, надо сказать, дошел, ну, просто до глубины низа. Где-то в стаканчик жена, донышко заглянул. Где-то дошел до бессмысленности жизни. Где-то дошел до того, что просто устал бежать по этой жизни в поисках счастья. Ну, когда понимаешь, что ты за шариками гоняешься воздушными, которые просто лопаются. И в это время люди, над которыми я так смеялся, они мне сказали: знаешь, Алексей, Христос может дать тебе жизнь. Ну и это перевернуло, собственно, все мое понимание. Вот, я просто подумал, может, правда, есть этот Христос. Ну так, в православии ж научили, так, Христос воскрес, воистину воскрес. Может, правда, Он есть живой. И я так и обратился, сказал: Иисус Христос, эти вот люди говорят, что ты есть. Если ты в самом деле есть, то они говорят, какую-то жизнь ты можешь дать. Ну дай эту жизнь, я устал уже, собственно, терять мне нечего было. Вот. Ну, я больше скажу, что я уже, собственно, был готов уже расставаться просто с этой землей. Вот. Ну, мне уже жизнь, я уже не ценил, она мне не нужна была. Ну вот Иисус услышал меня, и с той ночи, это было ночью, я просил, это было на 12 этаже в городе, ну еще тогда Ленинграде, нынче уже Санкт-Петербург. Вот Он услышал меня, и с той ночи у меня совсем другая жизнь. Ну а теперь я скажу, когда говорят, ты счастливый человек, я говорю, я теперь не гоняюсь за счастьем, я его имею.
0: Свободное радио. Свободное радио.

0: dream, dream, dream. Please dream.
1: Свободное радио.

Когда есть кто-то, за кого ты готов умереть, тогда есть смысл жить. Я не хочу тратить время на то, что не нужно, на то, что не важно. Я не хочу отвлекаться на то, что не вечно. Ведь в конце концов, все это пройдет. И единственный, кто будет иметь значение, это личность. 100% человек и 100% Бог. Иисус. В конце концов, все мои таланты, призвания, служения, все уйдет. И останется только один вопрос –

0: притчи Соломона.
1: Лучше сухая корка с покоем и миром, чем дом, полный заколотого скота, а в нем вражда.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Необходимо внести ясность в вопросы культурной жизни. Книжный магазин, торгующий религиозной литературой, должен быть узнаваем уже издалека. В тех же магазинах, куда всякий может зайти без стеснения, книги подобного рода не должны выставляться на показ. В области искусства следует следить за тем, чтобы объекты религиозного поклонения обозначались только подобным образом и никак иначе. Произведения же светского искусства не должны окружаться некой неясной религиозной атмосферой. Художники религиозного направления поступят правильно, если создадут нечто вроде замкнутого профессионального цеха. По мере возможности необходимо поддерживать христианские образовательные учреждения, которые пытаются представить свое вероисповедание как отдельную культуру. Таким образом очищается культурная атмосфера как таковая. Отделение философии от богословия, природного порядка от христианской веры, мира греха от сферы искупления, гуманности от креста – все это должно рассматриваться обеими сторонами как выдающееся достижение нового времени, как поистине спасительный путь. Сообщества, которые в силу своей природы нарушают эти направленные на защиту общественного здоровья законы, должны быть запрещены как государственно опасные. Напротив, следует поддерживать объединения, которые считают, что христианство в силу своей святости не годится для улицы, что оно слишком чисто, чтобы смешиваться с миром, что его подлинное место – в украшающих наши улицы и стоящих под охраной государства сакральных пространствах, в этих благочестивых реликтах Средневековья. Поощряйте туризм. Но всего этого мало. По-видимому, он все еще сохранил власть над внутренним царством человеческой души. Его вытеснили из общественной жизни, но его искупительная сила все еще действует в частной сфере человеческой совести. Удвойте вашу бдительность. Здесь необходимо наблюдение за каждым в отдельности. Путеводной нитью пусть вам послужат привычки подавляющего большинства христиан. Их инстинкт, несомненно, подсказал им самый верный путь. Уж они-то нашли золотую середину между запросами повседневной жизни и обращенными к ним тоталитарными требованиями. Организуя повседневную жизнь, соорудите где-нибудь в уютном уголке небольшую капеллу. Воздвигните там алтарь, а перед алтарем поставьте скамеечку для коленопреклонений. И пусть он там и пребывает. Там можно не только наносить ему парадные визиты во время воскресного богослужения, там можно посещать его ежедневно, забегая на минуту-другую. Скажем, ежедневно по 5 минут. Для вас это целительная утренняя гимнастика вашей души, для него это знак того, что вы его не забыли и с ним считаетесь. Вы можете попросить его, чтобы он благословил ваши повседневные дела и таким образом перекидываете мост между ним и вами. Помимо этого, вы можете выразить ему ваши добрые намерения и пообещать ему провести этот день ему во славу. После этого немедленно прочь, не оставляя ключа от святилища в замочной скважине и тщательно этот ключ оберегая. Говоря всерьез, следите, чтобы он не покушался на ваши частные интересы. Не позволяйте никому приставать к вам с библейскими изречениями и с благочестивыми текстами, в которых написано, что вы должны непрестанно молиться и все время общаться с ним. Нет, это только помешает вашей работе, которая, несомненно, нужна как Богу, так и природе. Скажите ему, что вы искренне признательны за то, что он, среди всего прочего, занимается вопросами вашего искупления, что он отпускает вам грехи и сообщает вам необходимое количество благодати, и вам доставило бы удовольствие, если бы в самом конце вы могли бы еще раз воспользоваться плодами его усилий. Но до этого еще есть время, а в данный момент вы ему ничем не можете помочь.
2: Их-то Господь, он вон какой. Он-то и впрямь настоящий герой. Без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем

тех-то Господь, ого-го какой. Он ты впрямь дарует покой, дарует, вкушает вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен пустотой осия.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: дальше из второго письма Павла Тимофею.
1: «Перед лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых, Его пришествием и царством заклинаю. Возвещай весть, стой на посту в урочное и в неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряя терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждая услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы. А ты обо всем суди трезво, умей переносить тяготы, делай свое дело. Возвещай радостную весть, в совершенстве исполняй свое служение».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Имеет ли христианин право на сомнение? Один мой знакомый из верующих как-то сказал мне: «Если у тебя возникают сомнения в спасении, ты не родилась свыше». Эти слова меня очень расстроили, ведь даже после крещения наступали такие тяжелые минуты в жизни, когда я думала: а вдруг Бог меня оставил? А что, если Он не ответит на молитвы, не спасет? Потом я услышала проповедь об Иоанне Крестителе, как он в темнице посылал учеников спросить у Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Тот, кто крестил его и видел чудеса, в страшный час усомнился. А сколько раз сомневались ученики Иисуса? Апостол Петр, Фома, те двое, что шли в Эммаус. А ведь они были рядом, видели все. Но Господь простил им неверие. Наше сомнение не означает того, что мы не спасены. Больше того, сомнения нужны. Они помогают нам глубже постигать Писание. Когда мы пытаемся их разрешить, мы внимательнее читаем Евангелие. Они не дают нам уйти в фанатизм, рубить с плеча, осуждать других. Сомнения – часть веры, ведь вера достигается их преодолением.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

a mystery. What if Jesus is just smiling when I think that

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу.
2: Новый день с Катей и Инной.
3: Это мы. Здравствуйте, друзья.
4: Всем привет, дорогие слушатели. Кто с нами? Катюш, привет.
3: Катя,
4: так
3: Инна
4: радостно
3: здесь.
4: В эфире быть вместе, да. Снова.
3: Лето прошло. Словно и не бывало, да, как все сегодня поют. Да. У кого-то
4: пропели красные.
3: У кого-то был отпуск, кто-то, наоборот, много-много работал. Так что давайте поделимся маленькими итогами, что вообще проходило у вас в жизни, чего вы ждете дальше. Сегодня время у нас вот такое. Мы, конечно, с Инной очень рады тому, что прошел фестиваль свободного радио.
4: Вообще, я тоже думаю, так, в понедельник надо включить радио. Как там наши ведущие? Как там организаторы наши? Живы ли, да?
3: Все хорошо.
4: Но всю неделю мы в любом случае еще все в впечатлениях от того, что это было просто событие как бы года для свободного радио вообще.
3: Ну, вот мы, да, подводим такой итог году существования свободного радио в августе всегда, потому что у нас день рождения свободного радио. Но и вообще, слушайте, с сентября всегда начинается какой-то новый этап.
4: Да, в любом случае. Потому что вообще входишь в новый режим.
3: Да.
4: Перенастройка. Сегодня такая, спускаюсь, к машине иду, думаю, так, да, все-таки надо как-то перезагружаться. Чуть, видно, быстрее есть опять начинать. Потому что я так поняла, что я такая медленно сидела, ела, а потом бежала.
3: Не надо быстро есть, оно плохо усваивается, говорят.
4: Да, ну, в общем, реально нужно входить в новый ритм, который у нас у всех открывается для каждого свой. У кого-то рабочий, учебный, служение.
3: 100% все школьники, все, кто учится, знают, что год начинается 1 сентября, а вовсе не 1 января, да, потому что мы идем в школу, идем на учебу, все в разные места. Ну и, кстати, у всех СМИ тоже новый сезон всегда начинается с 1 сентября. И исторически, слушай, был еще Новый год раньше на Руси всегда с 1 сентября. Так что
4: да, даже в сентябре все... еврейский у нас Новый год,
3: и
4: правильно? Тоже.
3: Да. Новый год. И церковный, да, новолетие начинается в сентябре. Да, в общем, да. У нас все тут совпало. Поэтому мы сегодня с Инной предлагаем вам поговорить о сезонах, о новых сезонах в нашей жизни, потому что переход в новый ритм происходит у нас всех сейчас.
4: И какие-то новые, да, задачи, вызовы перед нами явно будут стоять. Не те, которые были у нас в прошлом году, потому что мы живем, обновляемся, что-то переосмыслили и что-то хотим, наверное, точно или новое внести. И есть у нас какие-то ожидания, а с ними и волнение точно есть.
3: Да, и надо понять вообще, в каком мы ритме идем, да, и какие планы и задачи, и какое состояние сердца у нас в этом новом сезоне жизни, с чем мы входим в осень. Будем с вами размышлять, и, конечно, у нас есть и стих дня, и размышления дня от пастора. Сегодня Владислав Трескин с нами поделится, обязательно его послушаем. Потому что стих дня у нас с вами есть на сегодня, это Филиппийцам 1:6. Его мы также услышим о том, как Господь начинает доброе дело в нас и продолжает. Это важное напоминание, которое будет нас сопровождать сегодня постоянно. Ну, хотя бы в двух словах, Инна, скажи, где была летом?
4: Летом была с родственниками на юге, классное общение с семьей, вот, и...
3: Я знаю, что в лагере была тоже.
4: В лагере были, да, мы в Подмосковье, всей семьей поехали в этом году, не только детей отправили, поехали с мужем, ну, как лидеры, вожатые, как раньше говорили, на отряды. Тоже новый опыт, новое знакомство с близлежащими церквями, такой незабываемый опыт, мы так до сих пор это все иногда периодически возвращаемся и обсуждаем, это очень здорово, да, прям... Классное время, вот, и, ну, и, в общем, в отпуск мы несколько раз ездили к друзьям туда и туда, поэтому...
3: Не остановить вас было.
4: Мы, в общем, да, не остановить, но это время, правда, хорошее. Я вот как-то одну заметку еще читала, кстати, у пастора, который сегодня наш текст комментирует, да, в эфире, у Влада, и он писал как раз про отдых, что вот необходимо вот это время перезагрузки, чтобы стать эффективным снова, потому что даже свои телефоны мы подзаряжаем. Как же мы без подзарядки сможем? Ну, каждый по возможности как-то организует этот свой отдых. И, друзья, я всех поздравляю, кто все-таки смог в любом случае
3: отдохнуть,
4: хоть просто в лес и выходить гулять, да, кто на речку, кто
3: я
4: куда.
3: Я была в регионе Кавказских минеральных вод.
4: Так,
3: съездила,
4: да.
3: В Пятигорск, Кисловодск. В
4: Первая поездка на Кавказ, да?
3: Очень было классно. Всех, с кем познакомилась, всем привет. Надеюсь, что вы нас слушаете. Ну и вот, друзья, тоже пишите, как прошло ваше лето.
4: Точно, ваши поездки, встречи нам будут очень интересны.
3: Что было? А мы будем обязательно сегодня ставить много осенней музыки. Я решила, что тема осени у нас должна быть раскрыта также через музыку.
4: Я вижу осень.
3: Да, осенние композиции.
4: Ты нас подготавливаешь, что скоро наши зеленые листья, они у нас еще не золотые.
3: Красиво.

0: Стих дня.
1: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Послание Филиппийцам, 1 глава, 6 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
1: Это все происходит на Свободном радио. Да, каждый день у нас есть и размышления, библейские стихи. А тема дня у нас с вами сегодня звучит так. Новый сезон жизни, да, и новая надежда. Потому что каждому из нас нужно по-новому доверять Богу в каждом дне. Вот нельзя один раз надоверяться, вот так вот, чтобы с запасом, так, а
2: прочитал,
1: завтра уже не надо.
2: Да, такие, знаешь, ну, утверждающие тексты, мысли, и они тебе помогают идти изо дня в день. Да, мы нуждаемся реально снова и снова в каждом дне, в этом обновлении. Я думаю, мы точно сегодня этим тоже поделимся, коснемся, что же нам нужно, чтобы в новый сезон вступать более уверенно и с надеждой, да. Ну и правда, у нас открываются у всех эти новые ожидания. Вот у тебя, Катюш, например, что в новом сезоне? Что новенького, что, к чему ты вот как бы готовишься,
1: ну,
2: думаешь?
1: У меня получилось так, что мне нужно было выйти на подработку, потому что жизнь так устроена, что нужно дополнительные финансы зарабатывать, поэтому у меня новые вызовы. Как все успеть? Как размножить себя и сделать так, чтобы нигде не пострадала никакая из сфер моей жизни. Это челлендж.
2: Это да.
1: Я тебе правду скажу. Я молюсь об этом активно.
2: Мудрости, да,
1: потому что распоряжаться временем, распоряжаться ресурсами, которые у тебя есть в ограниченном количестве, это очень большая задача. Поэтому надеюсь на Бога. На Бога надеюсь в первую очередь, но и на то, что Господь нам даст, мне даст мудрости.
2: Распределить это. Пусть Бог благословит тебя этой мудростью, чтобы ты продолжала в эфире также трудиться и на радио чудесно, совмещая все свои дела, которые реально новые вызовы, они заставляют нас, да, придумывать, вкладывать что-то, добавлять. Да, а у меня новые этапы, что мы решили с детьми с домашнего нашего образования, с онлайн-обучения, пойти в школу около дома. У меня еще третий мой сын младший, в первый класс пошел, поэтому
1: у
2: три ученика.
1: Три ребенка пошло.
2: Три, да, так резко.
1: У тебя очень большая перемена.
2: У меня очень большая перемена.
1: Потому что вы же никогда не были в государственных учреждениях.
2: Да, вообще так даже я понимаю, что я ни капли об этом не жалею, вообще рада абсолютно.
1: Ты была домашним учителем. Сколько получается? Сначала ты была, тебе да. Семейный детский сад был?
2: Ну да, и старший мой 4 года дома учился, младший в средний 2. Ну то есть мы 4 года были на домашнем образовании, а сейчас в 5 класс он пошел.
1: Сколько
2: в школу.
1: Сколько получается? 10 лет ты?
2: Ну да, 10 лет домашнего обучения, да.
1: Учитель.
2: А у меня муж говорит, а что, мы в школу ходим? А у тебя там что? У меня образование, я получила тогда дошкольное, среднее. То есть я могу воспитателем в детском саду работать. Я говорю, да не, подожди, для началки мне, говорю, нужно там еще переквалификацию пройти. Так сразу не возьму.
1: А то и в школу пойдешь.
2: А то, может, и в школу поработаешь, чтобы рядом с ними там, привет. Ну, в общем, да, тоже интересно. Пока у всех настрой такой приятный, классный. Вообще, утром мы выходим. Правда, рано вставать, теперь я раньше встаю. Я позже вставала раньше. Теперь я жду выходных, как не знаю чего, чтобы поспать подольше.
1: Ну, я знаю, что вы один день сходили в школу и заболели.
2: Да, да, вот один ходил, другой за этим температурил. Мы активно что-то походили, видно, во все торговые центры за вещами в конце августа. Я думаю, что дали слабинку перед 1 сентября. Ну, линейку классно отгуляли. На второе сходили, сейчас поболели и опять выходят, в общем.
1: Все сделали интересненько.
2: Да-да-да. Но у меня сказал средний, я не хочу, блядь, я хочу в школу. Так пока им все прикольно, пока сейчас там особо не задают общение, типа, да. А в государственных мы же учились, мы же в спортшколе в государственной, в музыкальной в государственной школе. Там общение было по много часов, вот, это тоже все никуда не ушло. Только мне говорят, что возможно ли это потом все совмещать еще с обычной школой. Ну, в общем, для нас новые вызовы. Будем и смотреть, как что будем дальше успевать в трех теперь государственных школах, как бы обучаясь. Вот, ну, посмотрим.
1: Спортивная, музыкальная
2: и общеобразовательная. Поэтому...
1: Ну, вам никогда не бывает достаточно, вам нужно еще что-нибудь.
2: Да, ну и вчера мы начали новый сезон домашней группы. Вчера, конечно, еще не полным составом, но небольшим вчера уже собрались. Мы так соскучились по нашим девчонкам, которые к нам приходят. И, в общем, за душевные разговоры, молитвы, планы на будущее мы вчера уже обсуждали. Вот, слава Богу.
1: Да, друзья, так что рассказывайте, какие у вас новые этапы в жизни начинаются, что продолжается, может быть, или обновляется. Вот правда, каждый раз мы говорим, что новые, вот, например, в домашней группе тоже новый сезон начался.
2: Точно, да.
1: У нас тоже вчера вот была женская молитвенная группа, которую тоже я веду в церкви, и тоже мы начали новый сезон, взяли новую книгу для изучения. И такое ободрение для всех, конечно.
2: Но Кать, какую книгу взяли? Я думаю, многие начали сезон, и кто-то еще не выбрал книгу. Вот мы с сестрами еще в процессе, мы думаем, мы тоже книгу будем брать. Мы библейскую до этого проходили, одну из книг. А теперь думаем опять какую-то такую, ну, христианскую литературу, пособие, типа, да. Вы что взяли?
1: Мы решили читать «Экклезиаста».
2: На сестринской такой группе. Интересно.
1: Мы, да, любим помудрствовать.
2: Ну, здорово, да. Да, спасибо, да.
1: Вот. Но на самом-то деле новый сезон – это не только радость, не только такие ожидания, но и, конечно, определенные страхи. А у нас есть неуверенность, неизвестность. Ведь неизвестность, она страшит. Мы не знаем, что нас ждет. Вот. И это, конечно, на нас давит. Поговорим о доверии Богу сегодня, о том, что это значит. Просто сложить руки и сказать: «А, пусть будет, как будет». Или что-то другое. Да, ведь Бог нам не дает такой полный, подробный план, который обязательно полностью исполняется.
2: Да.
1: У нас есть всегда варианты, что может произойти.
2: У нас в голове часто бывает апокалиптический, как говорят, сценарий такой. А что если это? Почему эти страхи? Да нет, мы постоянно оптимистичные мысли в голову. Все будет просто замечательно. Даже если будет сложность, то это я пройдешь вместе с Богом. То есть эти мысли не приходят. Нужно их приводить.
1: Такую футболку. Я не нытик, я аналитик. Но рассказывайте, друзья, тоже, в чем труднее всего довериться Богу вот в этом новом этапе, в новом сезоне жизни? Что страшно или где есть точка роста, да, как говорят? Да.
2: Нам можно написать в Телеграм, в нашем чате, да, а также ВКонтакте. Пишите в сообщения, в комментариях к сегодняшней теме.
1: Да, мы все читаем, на все отвечаем. Вот нам пишет Виктор. Он говорит, что все лето слушал «Свободное радио», когда работал, отдыхал и был в служении. В Беларуси вас слушают. Спасибо,
2: Виктор. Здорово. Привет,
1: привет
2: вам.
1: Привет, привет беларусам.
2: Да.
1: Обязательно до вас доедем. Ну,
2: класс.
1: А мы с вами буквально через несколько минут вернемся и пообщаемся еще.

0: Наталья Мелешко. Волшебница осень играет на скрипке мелодию дивную вечной любви, и листья осенние, желтые свитки задумчиво шепчут стихи нам свои. Волшебница осень красою волнует, палитрой пестрой пленяя наш взор, а как вдохновенно пейзажи рисует и кистью выводит изящный узор. Пылает листва, яркий свет излучая, искрят грозди ягод в осеннем костре. Волшебница осень, мгновенье листая, вдруг в вальсе прощальном закружит быстрей. Волшебница осень своею печалью о прошлом напомнит, мечту всколыхнет и с белой снежинкой потом повенчает, со светлой надеждою тихо уйдет.
1: Свободное радио.

0: свободном радио.
1: Подвигались немножко.
2: Да, да, да, такая песенка зажигательная для всех, кто не успел сделать утреннюю зарядку, как раз сделал, да.
1: Правда, вот мне кажется,
2: всем
1: что
2: доброе утро.
1: Двигаться вообще, это очень классно. И когда у нас был опять, вспомним наш прекрасный фестиваль, пикник «День хвалы», да, 29 августа, мы попрыгали тоже, повеселились, потому что радость в Господе – это сила.
2: Да, слово жизни завершало фестиваль, и прям так это ярко, я думаю, классно, знакомые песни были, многие какие-то для меня даже новые там были, но это было вообще здорово, просто пели, радовались. Надежда у нас есть всегда, потому что у нас есть надежда на Бога, но есть в нашей жизни какие-то такие переменчивые настроения. Как от каких-то новостей мы можем смущаться, правда, которая в нашем мире сейчас есть, и это все влияет на нас. Мы живые же, конечно же, мы не просто какие-то непоколебимые оптимисты. У нас есть страхи все равно за себя, за своих близких, за здоровье, как я смогу позаботиться о себе, о своей семье, переживания. В общем, мы просто все в этой, ну, борьбе снова, да, снова в этом сезоне.
1: И новый, как бы, этап жизни, когда начинается, конечно, нас одолевает беспокойство, одолевает страх. А как вообще все это сложится? Вот давайте поразмышляем над тем, какие вообще страхи или сомнения мешают нам полностью полагаться на Бога, раствориться в этой радости, которую дает Господь. Ведь страх, он противоположен доверию, противоположен любви. Да, как сказано, что в любви нет страха, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Потому что если нас наполняет беспокойство, это, конечно, страх того, что у Бога может, например, не хватить ресурса, например, для того, чтобы нас как-то в этом новом этапе жизни поддержать.
2: Да,
1: и не еще хватит на нас времени.
2: Согласна. И еще знаешь, какая, мне кажется, и в этом же мысль, ну, что Бог, может быть, захочет сделать не так, как я уже хочу, чтобы это было. Ну, то есть, а вдруг он сделает это не так, а вот так. А я хочу, чтобы вот так было.
1: У меня же уже все так хорошо запланировано.
2: Ну да, и мне кажется, так будет лучше. Пожалуйста, только не в эту сторону, например. Не с этими людьми или не это дело. И вот это же нас тоже пугает, да, помимо того, что там, ну не знаю, кто может
1: страх
2: думать, что Бог...
1: Страх испытания, да, такого.
2: Да, да, что тебе нужно будет идти вот этой стезей, например, да, с кем-то из этих людей, или терпеть, например, кого-то и учиться, вернее, любить, терпеть кого-то, было сказано так. Это. Вот наш Бог реально учит, чтобы мы вообще эту высокую планку держали. Вообще всегда держали планку, чтобы врагов и благословить, и наоборот, доброе дело для них сделать. А нам же не хочется даже с неприятными людьми просто дело какое-то иметь.
1: Да, хочется, чтобы нас все любили, нас все благословляли, а вот в обратную сторону как-то не хочется.
2: Да, и только удобные, чтобы люди вокруг были, да.
1: Да, и не раздражающие такие вот, да. Поэтому у нас есть, конечно, страх неизвестности этой. Страх ошибки, вот собственные ошибки нас тоже наполняет страх, потому что вдруг я пойду не туда, куда надо, сделаю что-то неправильно, вдруг я неправильно понял вообще задачу свою и сделаю неверный шаг.
2: И еще это другие же увидят и оценят, и часто тоже нас может это накрывать, хотя мы опять же думаем, ну мы как христиане должны помнить, что мы ходим перед Богом, а не перед людьми. Но все равно мы живем в обществе со своими братьями и сестрами в церкви, там, с соседями, с сотрудниками. И это впечатление, оно же складывается о нас изо дня в день, да, какой-то. И мы думаем, а вот правда, не то сделаю, например, да,
1: если
2: не туда пойду.
1: Если я ошибся, да, да, что тогда? Люди что? От меня отвернутся, Бог от меня отвернется. Может, я пошел не в ту дверь. Знаешь, всегда вот этот выбор, да, Бог открывает двери или закрывает двери. А я, может, сунулся со своим новым проектом в новый этап своей жизни, не в ту дверь зашел.
2: Да, тут что-то на каком-то энтузиазме там что-то все сам понаделал, понапридумал, а потом буду разгребать, да, например. То есть и такое может прийти в голову. И бывает.
1: И
2: да,
1: ценность свою мы ставим под сомнение в такой момент. Я недостоин, может быть, да, что вообще я делаю? Моя слишком сложная жизнь, запутанная, вообще... Достаточно ли я драгоценен в глазах Бога? Хотя мы знаем, что Он нас назвал по имени, избрал, призвал в свой свет. Но страх оказаться не тем, что ты транслируешь наружу, он вообще страшный страх. Страшный страх.
2: Да, жить настоящий, да, такой не двойной, а настоящим. Какой есть всегда, везде такой. Не меняешься от обстановки или от места нахождения.
1: Хотя мы об этом много говорим.

0: то, которое нас окружает. Как вы от этих страхов избавиться?
1: Я думаю, так еще всегда идет, как волна такая, знаешь, заражение добрым. Если люди тоже готовы больше так вот раскрыться и видят, что этот несовершенный, но он чтит, любит там Бога, и он раскрылся только лишь для того, чтобы от этого избавиться и стать еще лучше, то и других это коснется. А когда все скрывают, и все пытаются быть только идеальными и хорошими...
0: Держать лицо,
1: такие,
0: да?
1: Дальше держатся, идут вместе, но все хорошие такие... Вот, поэтому нам, конечно, всем вот просто необходимо каждому становиться, да, таким вот, показывать, что есть какие-то у кого-то сомнения или страхи, делиться как-то, ну, с мудростью с другими, что ли. Но мы понимаем, что какие-то вещи мы, скажем, доверим более близким людям, какие-то, может быть, чуть более широкому кругу людей. Не все поймут, не все перенесут, да, грехи, сомнения кого-то, например.
0: Да, ну и на самом деле самая лучшая новость, то, что Бог знает про эти наши сомнения и страхи.
1: Точно, да.
0: Вот это на самом деле утешает. И, как ты точно сказала, не бояться в этом признаться и знать о том, что Бог не осуждает, а приглашает прийти к Нему. Вот даже с любым страхом, с любым сомнением. Вот это хорошая новость. Так что будем об этом помнить. Да, что нужно не бояться... а идти в тот страх, который у нас есть. Не бояться признать этот страх.
1: Да, не бояться как-то с кем это вместе прожить, проговорить, помимо того, что обязательно сначала нужно это с Богом проговорить и открыть, и мы в молитве. Ведь это, ну, вообще так здорово. Это беседа и общение, это личная встреча с Богом, который как раз и хочет участвовать во всем в нашем, что у нас происходит. Да? Хочет же близких отношений с нами. В общем, нам нужно не забыть и остановиться, не бежать с этим страхом как-то дальше, а открыть его и Богу, и каким-то близким людям, и обязательно найти выход дальше. Как же быть мне с этим?
0: Ну, а я предлагаю нам осеннюю тему продолжить замечательными композициями.
1: Сегодня
0: их
1: продолжаем.
0: Еще будет немало.
1: Нам интересно, мне уже самой здесь интересно.
0: Мы давно не слушали осенние песни. Знаешь, у нас вот такой прогал.
1: Сегодня просто какой-то, не знаю, гала-концерт осенних песен.
0: Да. Людмила Вознярская у нас в эфире. «Ранняя осень».

0: нас не хватает денег на ресторан.
1: Я же говорил, не нужно было жертвовать те деньги в приют. Но ты меня, как всегда, не послушала.
2: Когда все идет хорошо, Богу доверять легко.
0: Послушай, любимый, мы же договорились. Бог на первом месте. Давай просто верить, он позаботится о нас.
1: Нет! Ты думаешь, мне легко даются эти деньги?
2: Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой.
0: Смотри! Они дали нам скидку на покрышки.
1: Видишь?
0: Что?
1: Видишь, что происходит, когда ты доверяешь Богу?
0: Ой, погоди. Все равно не хватает. Я забыла про тот счет за междугородний разговор.
1: Я так и знал. Нам никогда не хватает.
2: Без доверия Богу мы будем непостоянны во всех наших поступках.
0: Ой, извини, я неправильно прибавила. Нам как раз хватает.
1: Видишь, просто поверь, и все будет в порядке.
0: Твое постоянство меня так вдохновляет, дорогой.
2: А вы доверяете Богу?
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Да, иногда доверие Богу – это как ходить по воде. Ноги мокрые, страшно, но идти нужно. Вот у нас и песня в тему от Walrus Worship, от слова «жизни». Милюша солирует. Наша любимая, наверное, да? Ин, правда?
2: Вообще, да. Супер. Песня очень хорошая.
1: Будем
2: как раз
1: идти по воде вместе.

0: Петр Мамонов. Жизнь трудна. Нужно иметь что-то, на что можно опереться. А люди не знают, на что опереться. Я давно живу в провинции. Там люди добрее, а денег у них меньше. Выходит, чем хуже, тем лучше. А чем удобнее и комфортнее, тем душе беднее. В глуши, когда набегаешься 12 часов по ветрам, придешь домой и скажешь: «Господи, слава тебе!» и на пол бухнешься. Это вовсе не значит, что всем нам надо в пещеры ехать и уголь возить. А просто терпимее надо быть. Ну, сказала она лишнее, пропусти мимо ушей. Она тоже устала, не меньше твоего. И давайте накапливать по чуть-чуть положительные моменты. Вот оно, христианство.
1: Свободное радио.

0: слушаете «Свободное радио». Новый день с Катей и Инной.
1: Новый день у нас с Катей и Инной.
2: Доброго дня. Утро всем нашим слушателям.
1: Да, еще утро. 11 часов утра в Москве. Конечно, там, где вы нас слушаете, может быть и совсем другое время.
2: Да. Обеденное или раннее еще, да.
1: Обязательно сообщите, какое у вас время
2: суток. Если вы с нами, да, здесь в эфире.
1: А у нас с вами новый сезон, между прочим, на Свободном радио. И новые вызовы, новые истории, новые...
2: Ожидания,
1: надежды. Одежды, все, что нас наполняет, это мы сегодня и обсуждаем с Инной.
2: А я еще подумала, знаешь что? В сентябре-то у всех подготовка к празднику, вот этот день благодарности, да, говорят, жатва.
1: Да.
2: Вот, я так и думаю, интересно, как же все начнут в этом году готовиться, новое придумывать. Потому что еду на радио, значит, я, и смотрю здесь в Химках, около магазина «Магнит», арбузы стоят, вот просто у входа в магазин, такого вообще не разу не видела. По три, по четыре разложено. Некоторые просто напополам разрезаны, как мой сын обычно и просит. Он огорчился недавно, что очень плохой арбуз купили, а он так хотел. И он говорит, нужно покупать половинчатые. И вот сегодня просто жатва была. Вот уже просто украсили, как жатва.
1: У магазина «Магнит».
2: Они вот витриной вот так по два, по три, по четыре, там разрезаны, там так. Я еду, смеюсь.
1: А ты в ГУМе не была? Там фонтан арбузный.
2: Да ты что? Нет.
1: Нет. Они каждый год так делают. У них центральный фонтан. Фонтан в ГУМе,
2: они
1: его полностью наполняют арбузами, весь фонтан, да, и такая вот тема арбузов.
2: Вот, в общем, спасибо, кстати, видишь, мы, может быть, всем на заметку, кто сейчас думает, как украшать вообще к жатве.
1: Церковные декораторы, вам, да, хозяйки на заметку. У нас один раз были ящики с яблоками вверх ногами перевернутые.
3: Вау!
1: Да, к потолку были привязаны ящики, а из них на веревочках, на леске по яблочкам так вот.
2: Оригинально вообще.
1: Что только не придумали. В общем, да, скоро праздник жатвы, день благодарения. Подводим итоги, начинаем новые сезоны. Хорошая вообще возможность что-то переосмыслить, что-то начать заново. И даже если страшно, то посмотреть в глаза этим страхам, их самих испугать и идти дальше.
2: Да. И других рядом тоже. Пусть они испугаются и потом поддержат вас так же.
1: И вдохновить, да.
2: Да. Ну, у нас там слушательница, да, нам пишет.
1: Наташа нам написала из Таганрога. Пишет, что каждое слово сегодня в самое сердце. Говорит, что наши слова вдохновляют про вызовы. Как вы их принимаете, не грустите. Ах, как же трудно, говорит Инна. Вон, тебе сочувствуют. Вот. Пиши, Наташа, нам и дальше.
2: Да, спасибо за комментарий.
1: Можно писать в ВК, туда, куда ты написала. Можно писать, у кого работает Телеграм, в Телеграм работающий писать. Все прочитаем, все озвучим. Мы, как всегда, задаем вам вопрос. А чего бы вы хотели попросить у Бога в этом новом сезоне для вас, да? Пишите, можно одним словом. Может, кто-то скажет «любви», а кто-то скажет «терпение». Ну, а у кого-то, может быть, развернутое предложение уже будет.
2: Много запросов.
1: Да. Все, между прочим, будет озвучено, и все обязательно сбудется.
2: Да.
1: Потому что все, что прозвучало вслух, это уже слово сказанное. Вот. Так что пишите. Друзья, мы обязательно все прочитаем и все Богу передадим. У нас для этого тут прямая линия. Звоните Богу.

0: Ну! Ну все, все, пора заканчивать эту песню.
1: Настройся на хороший день.
2: Ну, Виктор Лавриненко.
3: Ну, все будет, ну что вы, друзья. Я говорю, Катя, делюсь его, эта песня стала тоже хитом нашего лета. Мы ее нашли ВКонтакте, музыка, мюзик. И с детьми, с всей семьей слушали, так они меня просто, давай опять вот это все будет.
2: Все будет,
3: да. Пели ее, пели.
2: Да, ну и сегодня мы с вами размышляем, в общем-то, на эту тему, как все будет, как
3: да.
2: доверять Богу в новом сезоне своей жизни, когда непонятно вообще, что за поворотом и как это все будет, да?
3: Я смеюсь, у Кати микрофон периодически улетает вверх на стойке, она его пытается опустить вниз и говорит,
2: борьба.
3: Ну все будет,
2: все будет,
3: и сюда этот микрофон.
2: И правда, смотри, да. наладилась.
3: И стоит теперь послушный.
2: И сегодня да. у нас стих дня. Знаешь, какой?
3: Слышала. Да. Но хочу еще раз услышать.
2: Что начавший доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть Бог начал доброе. И он это доведет до конца.
3: Действительно, это просто супер. Да.
2: Напоминать себе снова и снова, это никогда не устаревает мысль. И сегодня мы с Инной еще не раз, наверное, вспомним и обязательно послушаем размышления от пастора. От пастора Владислава Трескина. Сегодня он комментирует для нас стих дня. Мы его очень любим.
3: Ой, вообще.
2: Кстати, надо будет его обязательно в эфире
3: позвать в гости, да. Слушать. Мы хотели бы его и на пикнике Свободного радио услышать и увидеть, но в отъезде был он и служитель. Это вот все-таки лето, еще время сплавов, походов, встреч, да. Поэтому будем ждать в гости Владислава Трескина. Ну, а вообще этот текст, правда, очень сильно вселяет надежду. И снова это вот непоколебимости Бога, несмотря на поведение деток нас, часто где-то непослушных, где-то волей и неволей согрешающих. Бог стабилен и неизменен. И вот эта его забота и любовь неизменная, сильная, такая крепкая, снова так ошарашивает, и ты так радостный, благодарный. Спасибо, Господи. И хочется снова смиряться перед Богом и благодарить, что Он очень сильно заботливый. И опять начинаешь думать, что и мне нужно быть таким же, вот как Бог учит, несмотря на проступки ближних людей. Быть мне тоже непоколебимым в доброте и в любви, что тоже позаботиться, да, тоже поддержать, кому будет тяжело, кто со мной рядом в этом сезоне. Потому что Бог говорит, не оставлю, не покину, во всем тебе помогу, поддержу. А мы как раз должны же быть вот, да, Его руками здесь, на этой земле.
2: Да, и когда Господь говорит нам, что Он не оставит нас и не покинет, Он обещает не то, что все будет гладко, что не будет вообще никаких проблем, не будет ни сучка, ни задоринки. Он скорее обещает быть верным, да, несмотря на наши срывы. Потому что мы срываемся, мы именно такие люди, которым тяжело стоять на своем слове, да, мы изменяемся. А вот слова, которые мы прочитали в послании филиппийцам, они же написаны Павлом, когда он находился в тюрьме.
3: Это вообще, да, обстоятельства совсем не говорят о том, что нужно сохранить, да, это спокойствие, непоколебимость, наоборот.
2: Да?
3: Казалось бы, там отчаяние, там непонятность, что будет теперь впереди, что
2: да.
3: все, что ли.
2: То есть, если бы он основывался только на своем опыте, он бы увидел, что может быть и вот так, вот, что ты сидишь в тюрьме и не знаешь, когда тебя выпустят, а может быть даже не выпустят, а наоборот казнят. И самое время усомниться в том, что это хороший план.
3: Да.
2: Вообще, что это такое?
3: И мы понимаем, что в нашей реальности сейчас есть много страхов у людей. Что будет завтра, да, в мире? что будет с нами, где буду я, где будут мои близкие, что там будет, не знаю, кого с экономикой, кого с политикой. Ну, многие вещи, которые могут кого-то как-то настораживать, вселять какое-то беспокойство. А Бог говорит, я не оставлю. И ты вот точно сказала, что в обстоятельства пойду вместе с вами, те, которые могут быть, да, на вашей жизни, на вашем пути. И пусть эта мысль, она нам поможет помнить, что я с Богом должна и, да, хочу, буду проходить все, что может быть в моей жизни, потому что Бог говорит, что мы должны проживать разные времена и учиться вот в этих новых обстоятельствах снова Его прославить. Там, где будет, может быть, не так, как мы ожидали. У каждого у нас это свое будет. Но, видимо, так мы должны прославить Бога. Как это. Апостол Павел, может быть, он не так представлял тоже себе свой путь служения.
2: Ну, и у него планы были, между прочим, разные и очень большие. Когда мы читаем его послание, мы видим, что он планирует, он говорит, я вернусь к вам тогда-то, тогда-то. У него были большие планы. Но история показала то, что не все его планы состоялись, какие-то не состоялись. И это, наверное, повод для такого мирского огорчения, но... Опять же, послание филиппийцам – это послание радости, где в каждом буквально стихе она звучит, что Господь дает эту радость. И именно потому, что Он рядом с нами. Он не бросает начатое, а самое главное – то, что начал Господь в нас. Это наше спасение, которое начинается на земле, продолжается в вечности и никогда не завершается. Да? Что Он ведет нас к этому небесному Иерусалиму. И даже если мы падаем, ошибаемся, замедляемся, не видим результата. Это вообще не значит, что Бог бросил это дело, начатое в нас. И как, знаешь, вот, мы всегда ожидаем хороших каких-то свершений с Богом, но они могут быть разными. И это не значит, что Бог нас оставляет.
3: Да, или это какое-то поражение. Нет. Это точно то, что нужно для нашего сердца. Бог-то хочет преобразовывать нас в свой образ. И это Его цель. И это должно стать нашей целью. И когда откроются новые возможности для служения, вот, может быть, как раз они могут в трудных обстоятельствах открыться, в жизненных ситуациях, то мы должны реально среагировать и помнить, что я не должна огорчаться от каких-то поколебаний вот в мире, которые происходят вокруг меня, а наоборот подумать, а что я в этот период могу сделать для славы Божией, своим родным, близким и в церкви. Значит, по-новому как-то, может быть, начать думать, включиться, служить, потому что жизнь идет, мы видим, мир очень переменчив, значит, мы должны быть готовыми быть переменчивыми в лучшую сторону, вот вместе с Богом. Реагировать правильно, как нужно в свое время. Поэтому нам нужно бодрствовать, как в Библии написано, да? Тогда мы сможем правильно среагировать в новых, в наших вызовах.
2: Да, а о том, как укреплять свою веру ежедневно, какие-то практические советы мы дадим буквально через несколько минут. А сейчас послушаем музыку и также услышим размышления от Владислава Трескина на этот стих на Филиппийцам 1:6.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Друзья, дорогие, приветствую вас. С вами пастор Владислав Трескин. Наступает осень. Чувствуется, как утренний воздух стал прохладнее, да? Дни становятся короче, отпуска закончились почти, и мы возвращаемся к обычному ритму жизни. И, может быть, кто-то сегодня думает, а каким будет вот этот новый учебный год, рабочий год? Что ждет меня впереди? Получится ли справиться? Что будет с моей семьей, работой, с моим здоровьем? Вообще, мы не знаем ответов на все вопросы, но сегодня я хочу напомнить одну истину из Библии. Нам не нужно знать все будущее, чтобы доверять Богу. Апостол Павел говорит, послание Филиппийцам, 1 глава. «Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот такое слово Господне. У моего друга в соседнем районе идет сейчас большая стройка, там дорогу строят. Вокруг грязь, ямы, ходить вообще неудобно. Недавно посещал его, и когда смотрю на все это, кажется, да здесь вообще ничего не готово. Но на самом деле работа уже огромная проделана, и совсем немного пройдет времени, уже будет хорошая дорога, и всем станет лучше. Вот у нас в жизни так же бывает. Иногда мы смотрим на себя и думаем, вот я слаб, вот я где-то ошибся, почему я не меняюсь? Нам может казаться, что Бог как будто разочарован нами, что ли. Апостол Павел говорит, нет-нет, если Бог начал у нас доброе дело, Он продолжает его делать. Мы видим только сегодняшний день, вот в моменте, а Бог видит всю нашу жизнь. И давайте будем помнить, эти слова апостол Павел написал ведь не в самое легкое для него время. Представляете, он был в заключении, и он вообще не знал, чем закончится его земная жизнь. Но он говорил с уверенностью. Мы читаем в Библии, Бог, он видит его Господа, который начал доброе дело, доведет до конца. То есть апостол Павел опирался не на обстоятельства, да? Он смотрел на Господа. Вот и это касается каждого из нас. Может быть, сейчас у нас непростой период в семье, в работе или в отношениях. Может быть, вы переживаете за близких, боитесь за будущее. Но помните, друзья, мы не можем контролировать все. И мы не знаем, что произойдет завтра. Но мы можем знать, кто будет с нами завтра. Часто Бог меняет нас ведь не сразу, а постепенно, в процессе, день за днем. Иногда через радость, иногда через трудности, через молитву или Божье Слово. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, у кого лучше или кто успешнее, спросите, Господи, что ты делаешь сегодня в моей жизни? Может быть, именно сегодня нужно доверить Богу свое будущее или отношения с близким человеком, или какое-то трудное решение. И в такой момент не нужно искать особые слова. Просто скажите, Господи, вот мне сейчас страшно. Я не знаю, что будет завтра. Я хочу доверять тебе. Помоги мне в этом. И, друзья, давайте запомним, Бог не бросает начатого. Если Он начал работать в жизни нашей, он продолжит. И вот этот новый сезон для каждого из нас начинается по-своему. Для кого-то он будет радостным, для кого-то непростым. Но при любых обстоятельствах помните, Бог уже там, куда мы только еще собираемся прийти. Начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому смотрите назад с благодарностью Богу. Смотрите вперед с надеждой на Бога. И на сегодняшний день смотрите с доверием Богу. Проживайте с миром Божьим внутри. Пусть Бог благословит вас, дорогие мои. С вами был пастор Владислав Трескин.
0: Свободное радио.

0: Настройся на хороший день.
1: А мы с вами точно настроились на замечательный день и на замечательный новый сезон жизни.
2: Вообще, настрой с Божьим текстом, с Божьими словами, с любовью, поддержкой друзей, родных и близких. Я думаю, мы обязательно вступим в новый сезон, полная надежды, что это будет сильно хорошо, несмотря на то, что может произойти. Вот с Божьей помощью это будет как нужно, все равно с поддержкой, потому что Бог никогда не оставит каждого из нас.
1: Да, и вот как прекрасно нам пастор Владислав Трескин тоже прокомментировал стих сегодняшнего дня. Мы верим в то, что начавший в нас доброе дело будет его совершать. И это вера, которая поддерживает нас в любых совершенно обстоятельствах и поворотах нашей жизни, в новых вызовах, новых сезонах, как их называют сейчас, или просто новых этапах. Новое развитие продолжается, и это здорово, что мы идем вместе. Но что делать, если мы не видим этого движения, да, вот когда что-то пробуксовывает, как нам идти дальше? Мы обещали с Инной, что обязательно дадим какие-то практические советы, практические рекомендации, что же делать, как доверять Богу ежедневно, и чем мы сами руководствуемся, да?
2: Да, ну, я думаю, можно даже начать с того, что где мы черпаем свои силы, чем мы питаемся ежедневно. С простого, да, мы всегда встаем, у кого-то есть привычка выпить вкусный, может быть, кофе, у кого-то есть привычка уже с возрастом стаканчик с отрубями перед тем, как кушать.
1: Тоже полезная вещь.
2: Тоже нужно, да. Поэтому выбираем мы, как бы, да, что нас взбодрит, что нам, может быть, на пользу пойдет. Поэтому пусть нашим ежедневным выбором уже с утра станет вот эта благодарность, поклонение и хвала Богу, да. Мы часто себе это напоминаем. Пусть день начнется с хвалы, с поклонения, с благодарности. Тогда мало, очень мало может быть остаться места для каким-то сомнениям каких-то, да. Потому что пусть наши просьбы будут потом уже даже, может быть, дальше, в течение дня. Нам просто важно видеть, что Бог уже столько удивительного, любящего, прекрасного сделал в нашей жизни. Видеть.
1: Да, вот ты хорошо сказала о тех привычках, которые мы сами в себе можем взращивать. Да, вот когда-то мы начинали день только с очень крепкого кофе, а в какой-то период мы поняли, что гораздо полезнее для нашего организма, если мы начинаем день вот с отрубей, например, да, с кефирчика или там с йогурта.
2: Что это будет там, да.
1: Мы можем вырабатывать эти привычки новые. И здорово, что вера,

0: Это вообще классно, когда это начинает просто в жизни, правда, работать. Как написано, что Слово Божье, но оно живо, оно реально, потому что Бог живой, и Он начинает говорить с нами. Мы, кстати, тоже, у меня есть пример, когда были в отпуске, поехали в воскресенье в церковь, в Ковчег, в Краснодаре, в городе, и встретили, значит, там много москвичей, там свадьбы, люди же, молодежи, они там знакомятся, ездят туда-сюда, значит, сестру из Краснодарской церкви забрал брат из церкви РБЦ в Москве, и их объявляют, и мне говорят, вот этот парень написал эту песню «Миллионы миллионов сердец». Все. Значит, через неделю мы уже в станице Гастагаевская, около Анапы, там большая церковь, родители Олега там, мы, значит, идем туда в церковь. Выходит вся молодежь, что мы просто как три на моих церкви в Красногорске. Молодежь вышла на сцену спеть песню «Миллионы». Поют они эту песню. «Миллионы сердец поместилось в сердце». Потом приходят родители с вечернего собрания и говорят, а проповедовал, отец вот этого мальчика, кто написал вот эту песню «Миллионы сердец».
1: Слушай, вот иногда бывает, да, одно за другим сказано. Да, два раза сказал Господь, три раза я услышал. Это значит миллионы сердец.
0: Да, то есть в Божье сердце мы все помещаемся. Мы все там у него, и у нас сильно любит вообще. Это, в общем, нас преследовало.
1: Здорово.
0: Класс.
1: Классная история. Вообще, когда мы оглядываемся на пройденный путь, вот почему так важно подводить какие-то итоги? Или промежуточные даже итоги важно провести? Потому что, когда мы смотрим назад, мы видим, сколько Господь явил милости или верности, как Он отвечал на вопросы, которые у нас возникали. И если посмотреть, как Господь довел нас до сего места, мы увидим не просто какие-то совпадения, а Божью руку. И вот это как раз поможет нам и дальше верить, надеяться, уповать на Бога и знать, что новая надежда, она не постыжает. Да? Она будет продолжением того, что было раньше. Так что вот такой тоже практический лайфхак. Подведите итоги сегодня. Что было до сего момента? Как Господь был верен и как Господь ответил на то, что было у вас новым? Может быть, полгода назад для вас что-то было новым, и вот как оно сложилось. Например, я могу точно совершенно сказать, как я вижу Божью руку, Божью милость и верность в том, как живет свободное радио. Потому что каждый новый сезон у нас новые сложные вопросы встают перед нами, как сделать то или это. И Господь проводит и закрывает все нужды, и это благодаря людям. Вот здорово, что люди — это руки Божьи на земле.
0: Вообще, и ты видишь, правда, эти чудеса, когда, казалось бы, снова, может быть, где финансы на дальнейшую жизнь служения радио, и Бог снова посылает этих людей, которые участвуют в Божьем деле.
1: Да, у кого-то руки ослабевают, кто-то отходит назад, и вот тоже есть на то причины, но кто-то в этот момент как раз встает на это место и начинает нести то, что нужно нести. Именно потому так важно участие каждого. И, кстати, я хочу сказать, что, друзья, всех вас, кто слышит сейчас нас с Инной, мы призываем к сотрудничеству. Да? Станьте частью этого большого, доброго, хорошего дела. Слово Божие звучит до края земли на волнах свободного радио. И даже самое маленькое участие – это то море, которое мы вместе с вами составляем. Поэтому сайт у нас есть свободная.медиа. На нем есть кнопка «Поддержать». Так что зайдите, обязательно станьте частью свободного радио, и это будет здорово.
0: Да, в общем, служение вас и нас, даже несмотря ни на какие расстояния, есть возможность делать Божье дело вместе, просто разными способами. Это хорошая возможность служить. Угу. Ну что, тогда у нас есть еще, да, есть еще какие-то у нас лайфхаки, какие-то еще мысли, вот как нам идти с Богом вместе в новый период, да? Есть еще, вот мы с Катей обсуждали, да, это продолжать часто дело, которое ты уже делал, продолжать совершать его верно, продолжать это делать. Это здорово, что был ты верен прошлом году и в позапрошлом. И, может быть, ты продолжаешь проповедовать, вести домашнюю группу, заниматься душпопечением или благовестием. И это такое благословение. Продолжать делать это, да? И совершенствоваться в том, чтобы... Да, мы всегда, я думаю, продолжаем учиться любить и Бога больше, да? И людей больше, чтобы и служение наше стало лучше.

0: лучше. Поэтому пусть Бог благословит вас в этом постоянстве никогда не унывать. Вот. А новые вот эти вдохи с Богом все равно всегда брать и с радостью совершать, потому что знай, это самое благороднейшее, лучшее, что может быть на нашей земле, это труд вместе с Богом и да. для Него.
1: Так что, да, продолжайте идти дальше не на основе своих ощущений каких-то, да, а на основе обещания, которое дает Бог по обетованию. И мы никогда не будем постыжены, если мы с Богом. Вот это самая замечательная новость, мне кажется, что доверие – это благословение для нас. Да, мы Богу отдаем то, что Ему и так принадлежит, а Он дает нам мир.
0: Да, так как вот сказано в одном из джинглов на Свободное радио, лучшее впереди. Mm-hmm. Мы имеем в виду даже не то, что лучшее впереди, что скоро у тебя появится там тот дом или та машина, там, о которой, может быть, ты мечтаешь в розовых мечтах, а лучшее впереди то, что жизнь с Богом в вечности у христианина, с Богом на небесах. Вот, вот это лучшее у нас впереди.
1: Да, так что не нужно бояться перемен, следует просто доверять тому, кто держит эти перемены и весь мир в своих руках. Так что оставайтесь, пожалуйста, на Свободном радио, не оставляйте начатое, и, конечно же, с Богом у нас все получится. Хорошего вам уикенда.
0: Да, выходных. Всем хороших выходных, чудесного времени. Вот, пусть первые выходные осенние пройдут с улыбкой, не с огорчением. Всего хорошего и услышимся.
1: До новых встреч. Пока-пока.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Он молился за своего племянника. «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления». Книга Бытие, 19 глава, 29 стих. Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Авраам, друг Божий, жил на возвышенности, а его племянник Лот поселился в Содоме. Бог сообщил Аврааму, что на этот развращенный город пойдет суд. Встревоженный тем, какая участь ожидает его племянника, Авраам воззвал к Богу, умоляя его пощадить город, если там найдется хотя бы 10 праведников. На следующее утро Содом пылал. Бог не нашел там 10 праведных душ. А что с Лотом? Неужели молитва Авраама была напрасной? Нет, ибо его Бог — это Бог, который слышит молитвы. Он видел беспокойство Авраама в отношении того, кто был из его родства. Исполненный жалости, Бог вынудил Лота вместе с дочерьми покинуть Содом непосредственно перед разрушением города. Они нашли убежище на горе. Нам не сказано, виделся ли потом Авраам с Лотом, но он молился не напрасно. Бог пощадил Лота, потому что вспомнил об Аврааме. Благодаря дяде племянник был пощажен. Друзья, у нас есть близкие нам люди, члены наших семей, которые пребывают в миру. Молитесь о них Богу, зная, что на этот развращенный мир обрушится суд. Не переставайте этого делать, ибо Бог верен и слышит наши молитвы. Давайте будем просить Его о сострадании к тем, кто близок нам и кого мы любим.
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 5 сентября 1981 года президент Египта Анвар Садат отправил под арест в пустынный монастырь Александрийского патриарха Шенуду III за его протесты против снисходительности властей по отношению к мусульманам, убивающим христиан и разрушающим их дома и церкви. Патриарх был освобожден лишь 4 года спустя, уже после убийства самого президента Садата исламскими фундаменталистами из группировки «Египетский исламский джихад». В конце 70-х годов 20 века в Египте участились антикоптские выступления исламских фундаменталистов, следствием которых стали межрелигиозные столкновения и антикоптские погромы. После того, как патриарх Шенуда в 1981 году отказался отменить публичные торжества по случаю Пасхи, президент Египта Анвар Садат поместил его под домашний арест в монастыре. Заключению также подверглись 8 епископов и 24 священника Коптской церкви. Лишь 2 января 1985 года, по прошествии более чем 3 лет после убийства Садата, президент Хосни Мубарак распорядился освободить патриарха. 5 днями позже тот уже служил рождественскую литургию в Каире. Шенуда III являлся активным сторонником межконфессионального диалога. Он первым из коптских патриархов посетил Москву. При нем Коптская церковь вступила во Всемирный совет церквей. Шенуда III встречался также с папой римским Павлом VI, а также константинопольским патриархом и архиепископом кентерберийским. Коптская православная церковь или Египетская православная церковь относится к группе древневосточных нехалкидонских церквей. В Египте она имеет около 14 миллионов последователей.
1: След в истории.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Доктор Генри Фриц Шефер. Шефер – профессор химии в университете штата Джорджия и директор Каунтамского химического центра. Шефера, который 5 раз выдвигался на соискание Нобелевской премии, считают третьим химиком в мире с точки зрения признания его научных заслуг. Выражая мысль, что целью научных исследований является познание Бога, ученый и религиозный человек Шефер говорит: «Тот, кто познал смысл науки, поймет и то, какое удовольствие она мне доставляет. Он поймет, что я чувствую, когда говорю: вот это творение Бога».
2: Свободное радио. Нам по пути.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Ты здесь?»
1: Майкл очень хотел, чтобы его жена, когда у нее обнаружили неизлечимую болезнь, ощутила тот же мир, который испытывал он благодаря личным отношениям с Богом. Он рассказывал ей о своей вере, однако ее это не интересовало. Однажды, когда он проходил по книжному магазину, его взгляд привлекла книга «Бог, ты здесь?». Сомневаясь, как отреагирует жена, он несколько раз выходил из магазина и возвращался. Наконец он купил эту книгу. К его удивлению, жена приняла подарок. Книга коснулась ее сердца, и она стала читать Библию. 2 недели спустя жена Майкла умерла. В мире с Богом и с уверенностью, что он ее не оставит и не покинет. Когда Бог призвал Моисея вывести его народ из Египта, он не обещал ему особенной силы. Вместо этого он обещал свое присутствие. «Я буду с тобою». В последней беседе с учениками перед своим распятием Христос также обещал им вечное Божье присутствие через Святого Духа. Бог мог бы многое нам дать, чтобы помочь справиться с трудностями жизни. Например, материальное благополучие, исцеление или мгновенное решение всех проблем. Иногда Он это делает. Но лучший дар, который Он нам вручает, это Он Сам. Вот наше наибольшее утешение. Что бы ни происходило в жизни, Он будет с нами. Он не оставит нас и не покинет. Господь, спасибо Тебе за удивительное обещание всегда быть со мной. Среди трудностей и повседневных проблем я хочу научиться полагаться на Твое присутствие и всегда помнить, что Ты рядом.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. В шторме. Наскоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Книга Деяния, 27 глава, 14 стих. Не по своей воле Павел оказался посреди этого ужасного шторма. Он предупреждал капитана корабля не плыть, но капитан не послушал его. Иногда мы неверно считаем, что благодаря тому, что мы служим Господу, все наше плавание пройдет спокойно. Конечно, Господь успокоит море вокруг нас и пошлет легкий ветер, чтобы наполнить наши паруса. Нет. Иисус не обещает избавить нас от штормов, но Он обещает быть рядом с нами посреди шторма. Штормы выполняют определенную цель — Божью цель. Когда приходит шторм, мы задаемся вопросом, переживем ли мы его. Павел, вероятно, думал о том же, но Господь проговорил слова ободрения Павлу, когда стоял рядом с ним в шторме. Он сказал Павлу, что тот выживет, потому что у Бога есть для него миссия. Настоящая причина шторма, в который попал Павел, станет ясной позже. Так часто происходит и в нашей жизни. Когда наше море волнуется, мы задаемся вопросом о нашем выживании. В это время нам нужно помнить слова Господа «Не бойся». Другими словами, «Ободрись, это не конец, у меня есть план для тебя». У Него на самом деле есть план. Он не забыл вас. Это так в действительности, Он с вами посреди волн. И когда шторм пройдет и тучи разойдутся, вы увидите причину шторма. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами во время шторма, потому что Ты обещал, что никогда не оставишь нас и не покинешь нас. Используй эту бурю для Твоих целей и для Твоей славы. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, не всякому духу верьте, но подвергайте духов испытанию, от Бога ли они, потому что в мир уже ушло много лжепророков. Вот как вы узнаете, что дух от Бога. Всякий дух, который признает, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть, от Бога. А всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога, но от Антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и вот он уже в мире. Вы, детки, от Бога, их победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

за множеством широких дорог. Но Бог придет, когда надежды нету. Бог придет, когда печаль, сестра. Бог придет быстрее, чем луч рассвета. Бог придет, скажет: я люблю тебя. В ночной тишине есть непременно чья-то боль. В прохожих глазах

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. После того, как иудеи заняли Ханаан, долгое время основным религиозным центром был Силом. На его месте сейчас находится современный израильский город Шило. Именно в Силоме произошло распределение земель между коленами Израиля. Здесь же долгие годы находилась скиния собрания, где до постройки Иерусалимского храма хранилась главная святыня иудеев – Ковчег Завета. Археологи уже давно ищут следы этой скинии. И вот в ходе раскопок 2019 года было сделано сенсационное открытие. В Тель-Шило был найден угол алтаря, или рог жертвенника. Это открытие иллюстрирует сказанное в Третьей книге царств. Иоав убежал в скинию Господню и схватился там за рог жертвенника. Вот так археология подтвердила Писание. Читайте Библию и изучайте историю, ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Время подумать.
1: Наши поводы для злобного негодования и колких слов могут быть самыми разными. Это может быть и физиология, кстати, начиная от усталости и недосыпа, заканчивая проблемами на гормональном уровне. Например, сбои в работе щитовидной железы. И если ваш организм существует в условиях гормональных качелей, вы время от времени будете злобным плаксивым троллем, и ваши близкие могут от этого только страдать, а помочь вряд ли. Спешка. Чем вам не причина для плохого настроения? Всеми фибрами души понимаю, что нужно перестать спешить. Когда человек постоянно торопится, складывается ощущение, что времени катастрофически мало. А его на самом деле достаточно. Нужно лишь привыкнуть к его распределению. И вставать хотя бы на полчаса пораньше. Раздражение от поведения людей. Оно может быть внезапное. Маля, подрезали на дороге, ай-яй-яй, какие негодяи. Или накопленное. Например, вы каждый день лицезреете коллегу, который замучил вас нытьем, постоянными опозданиями и откровенной ленью. Опять-таки, суть в том, что победить в этой ситуации, возможно, не тогда, когда ваш коллега изменится. Победить вы можете только то, чем владеете сами. В данном случае – собой. А если вами владеют злоба и раздражение, даже в борьбу не вступайте. Бесполезно, проиграете. Тут ведь действует природа нашего мышления. Чем мы ум наполняем, тем мы и становимся. Если злоба и раздражение нас наполняют, они неизбежно становятся нашим содержанием. Поверьте, я пыталась сама себе ответить на вопрос, как с этим бороться. Как перестать раздражаться на ситуации и людей, которые откровенно раздражают? Я пришла только к одному выводу. Надо находиться в таком общении и в таком контакте с Богом быть, чтобы, понимаете, чуть ли не состав крови поменялся у вас на Божий. Ведь уста говорят от избытка сердца. И если первое, что я говорю девушке, которая мне нахамила на дороге, это слово «курица», это говорит о том, что это первое, что подгрузилось в мое сознание и сердце. Понимаете? Получается, у меня курица лезет вперед, чем пусть Господь тебя благословит и будь аккуратней ты дальше на дороге. Получается, дело-то в моей реакции, во мне.
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Как послушные дети, не допускайте, чтобы ваша жизнь определялась теми желаниями, что владели вами в те времена, когда вы не знали Бога. Напротив, будьте и сами святы. И пусть все поведение ваше будет свято, как свят тот, кто призвал вас. Потому что в Писании сказано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по его делам, то проводите в благоговейном страхе весь срок своего пребывания на чужбине. Знайте, что нетленным серебром или золотом вас выкупили на свободу от этого бренного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка. Ради вас он был избран до сотворения мира и явлен при завершении времен.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: вечных дней удивлений. Пожелай мне всегда быть с тобой. Пожелай мне жить только с улыбкой и дышать, и молиться тобой, и звучать в твоем голосе скрипкой.
1: Наш сайт свободная.медиа.

Друзья, это «Свободное радио». И с вами Катя. Знаете, какое самое мощное оружие на земле? Это молитва. Ведь не мечом и не копьем спасает Господь, но исход битвы от Господа, читаем мы в Писании. Самое мощное оружие, которое мы имеем в своем распоряжении, это молитва. Не забудьте им воспользоваться сегодня. Возможно, именно оно изменит исход вашей битвы.

Вы слушаете «Свободное радио».

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».

свободного есть голос и есть сердце, есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Что я вижу? Морозным зимним днем Криста решила прогуляться по берегу озера и полюбоваться маяком, укрытым снегом. Картина была живописная. Ей захотелось сделать фотографию, и она достала телефон. Но стекла в очках у нее запотели, так что она наугад навела камеру на маяк и сделала 3 снимка под разным углом. Позже, открыв фотографии, Криста поняла, что в телефоне была включена фронтальная камера, и у нее получились 3 фотографии самой себя. «Ну вот», — сказала она с улыбкой, — «мой фокус направлен только на меня. Все, что я вижу, — саму себя». Фотографии Кристы заставили меня задуматься о похожей ошибке в духовном мире. Мы можем настолько увлечься собой, что перестанем видеть прекрасный и удивительный Божий замысел. Иоанн Креститель ясно понимал, что он не находится в центре этого мира. С самого начала он сознавал, что его призвание – указывать людям на Иисуса Христа, Божьего Сына. «Вот Агнец Божий», – сказал он, когда увидел приближающегося Иисуса. И продолжил. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Когда позже ученики Иоанна сообщили ему, что люди идут за Иисусом, он ответил: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Ему должно расти, а мне умоляться. Пусть в центре нашей жизни всегда будет Спаситель, и пусть наши сердца будут полны любви к Нему». «Господь, я часто сосредоточиваюсь на себе, своих нуждах и желаниях. Помоги мне больше смотреть на Тебя».
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

Иногда трудно поверить во все, что описано в Библии. Камни с неба, огненные колесницы, падающие стены Иерихона. Все это вызывает у нас много вопросов. Но ведь это и не основание веры. Дьявол всегда акцентирует наше внимание на второстепенном и бьет, когда мы потеряли фокус. Так в браке супруги начинают концентрироваться на второстепенных раздражающих мелочах, забывая о том, почему они решили дать друг другу клятву верности. Не забывайте о любви Божьей и жертве Христовой, и тогда сомнения отступят на второй план.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. 5 сентября 1981 года президент Египта Анвар Садат отправил под арест в пустынный монастырь Александрийского патриарха Шинуду III за его протесты против снисходительности властей по отношению к мусульманам, убивающим христиан и разрушающим их дома и церкви. Патриарх был освобожден лишь 4 года спустя, уже после убийства самого президента Садата исламскими фундаменталистами из группировки